Индиях Чо и Мод прямо сейчас. Да, порой уикенд проходит так насыщенно, что есть две его версии. Первая, которую запомнил ты, и вторая, которую помнят все остальные. Да, и вот порой они сильно отличаются друг от друга. Ну, что тут скажешь, такое бывает. Шутка! Шутка. Большой штаб, большой мускер ждет нас далее в ближайшие минуты. Наш с тобой версии того, что круто, что модно, что востребовано в музыиндустрии, точно совпадут. Поверь мне, Тедди Свимс, лидер нашего чарта Еврохит Топ 40 с темой «Мистер Новый на подходе, но чуть раньше ловит Токио Хотель с суперхитом «Калифорния Найтс» здесь на Европе+.

know it all. Это Тедди Свимс. Парень после выступления на фестивале Коачелла сказал в интервью, что живая музыка — это одна из самых важных вещей в мире, что ему нравится быть плечом к плечу с незнакомцами и разделять вот эти самые классные эмоции. Круто! Круто завернул. А дальше будет больше топ и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Долл, Дуа Липа, Гудини, а также Эвелин Рокстон, Vertigo впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Достаточно сказать одну фразу, включи Европа Плюс, и по щелчку пальцев все запоет, заиграет для тебя. Ну а ты будешь наслаждаться главными мировыми хитами.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса мы объединим самую актуальную и самую разнообразную музыку и вот получим вкуснейшие коктейли суперхитов. С нами Russian Raul Alejandro Viskit с темой Pongo. Чуть раньше послушаем Ариану Гранде с треком Seven Rings. А еще с нами Зейн с суперхитом Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Артемас, Крейг, Дэвид и Боб Синклар. Но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Обязательно послушай всех.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

нами вытворяет. Невозможно думать ни о чем, кроме как о солнечных пляжах, коктейлях, гамаках, горячем песке и, конечно же, отпуске. Это Russian, Raul Alejandrovic, Kid Pongo только что. Вот такой вот классный легкий настрой закрепим, пускай уже и не с реггетоном, зато с качественным евроденсом. Rio Shine On совсем скоро. Прежде лови Кукса и Тефилоса Лондона с историей Galaxy. И обязательно дартимся классический дэнс-поп от Боба Синклара и Кайзе. Суперхит I Can't Wait совсем скоро здесь, на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет и легкого старта понедельника.

Cause I Can Wait. Два человека, Боб Синклар и Кайза, переосмыслили суперхит группы New Shoes, в которую изначально входило 12 человек, а потом состав сократился до 7. А к чему это я? Ну, не будь там так много людей, может, этим двоим и нечего было бы переосмыслять. Командная работа все-таки. Командная работа — это точно про самое радиоактивное шоу «Rush». Здесь на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша втроем делают каждый будний вечер увлекательным и запоминающимся. Ребята обсуждают интересные темы и ждут твоего мнения по всем вопросам. С 19 до 21 по Москве присоединяйся, дозванивайся, отправляй текстовые или голосовые сообщения. У нас далее больше хитов и больше музыки. Клан «Карусел» — «Ride» уже через мгновение. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эпохи. Ну, чего греха таить, многие из нас хотели бы однажды случайно совершенно встретить бывшего человека и выглядеть подозрительно счастливым, а еще богатым и успешным. Да, French Montana и Max B пошли дальше и записали целый трек на эту тему. Ever since you left me, I went deaf. Только что. До конца этого часа успеем послушать парочку классных хитов. Обязательно дождитесь London Race, темы Summertime Sadness, а также Chiminas, истории Who, здесь на Европе+.

0: 5 утра в Москве.
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, доброе утречко всем. Да, понедельник начинается. Меня зовут Миш Зайцев. Это крутой подъем на Европе плюс. Иногда меня спрашивают: Миш, а сколько раз ты будешь говорить, что мы на радио номер один в России? А я говорю, а я с наслаждением это буду повторять бесконечно. Ну, потому что только я здесь, лучшая музыка, подарки. Вот, казалось бы, неделя началась, да, понедельник еще и ко всему плюс, да. А тут подарочки. Кто тебе подарит что-нибудь в 5:30 утра в понедельник? Ну вот спроси себя сам, а я тебе отвечу. Это Миша Зайцев в крутом подъеме на радио номер один в России. Нужно будет только дозвониться. Играем в удачный созвон в этом часе совсем скоро. Поэтому не пропускай. Что еще у нас по программе? Новости, конечно же, утренние от меня совсем скоро. И хиты, разумеется. BTS послушаем. Swim сразу после Адама Ламберта. Ghost Town. И прямо сейчас открываем эту неделю вместе с Богданом Медведей. Broken Heart в твоих динамиках. Делай громче. Это утро вместе с нами.
2: Крутой подъем.

0: Подъем.
1: Ну что, сейчас новость для всех любителей и почитателей Джека Воробья. Ой, нет-нет, извиняюсь, капитана Джека Воробья. В Удмуртии продают дом в форме, внимание, черной жемчужины. Да, целый корабль всего за 1,5 миллиона рублей. Это полноценный, пиратское судно с палубой, трюмом и декоративными кабинетами. Мечту у каждого морского волка отдают в рамках банкротства. И цена летит вниз каждый месяц. Так что можно еще чуть-чуть подождать и, может, вообще по дешевке взять себе легендарный лайнер, да, на котором старина Джек Воробей покорял острова, города и, собственно, занимался разбоями, а также веселился. Да, но это, конечно же, не тот самый, да, корабль, на котором съемки производились. Но, в общем-то, я посмотрел фотографии, выглядит как его точная копия, поэтому все фанаты вперед в Удмуртию. Да, впереди больше китов, больше музыки. Удачный созвон случится в этом часе. Совсем скоро не пропускай. До этого Джаспер Форекс, River Flows in You, также Феникс, Маршмеллоу и Portugal The Man в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Восточные вайбы от The Second Voice, Let Me Be на радио номер один в России. 5:20 постепенно наступает утро в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Гороскоп уже совсем скоро с нами случится. До этого Ваня Дмитриенко появится с песней «Ртуть» и «Dance Alone». Также успеем послушать Сив и Кайли Миноук. Делай громче.

0: Прием.
1: Гороскоп. Ну что, поговорим о советах звезд на начало этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, не придавайте большого значения тому, что вскоре станет неактуальным. Тельцы, не вмешивайтесь в чужие дела и разборки. Пусть сами разбираются. Близнецы, сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки. Раки, вернитесь к забытому делу. Не все еще потеряно. Львы, купите наконец-то, что заметно упростит вам быт что-нибудь. Девы, постарайтесь сгладить острые углы в общении с коллегами. Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям. Скорпионы, прислушайтесь к своим желаниям, они вас не обманут. Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам тянутся. Козероги, стоит немного подождать, ситуация прояснится чуть позже. Водолеи, не тратьте время на рассуждения, просто действуйте. Рыбы, рассчитывайте не меньше, но стремитесь к получению больших результатов. Вот что говорят нам звезды на этот понедельник. Впереди у нас игра «Удачный созвон» сразу после парочки хитов «Now и The Warning», «To Cross On», «Lost Frequencies». Также успеем послушать «Are You With Me?».
0: Крутой подъем.

Now in the morning, to Corazon, на радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Самое время сыграть в удачный созвон на Европе Плюс. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, все получают подарки. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Ну что, настало время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Татьяна. Тань, привет.
1: Привет.
0: Ну что, рассказывай, как дела, как настроение, как поживаешь?
1: А у нас сегодня праздник, День социального работника.
0: О, замечательно, красота, ну, мои поздравления. Мои поздравления. Так,
1: Лет, можно поздравить?
0: Конечно, вперед.
1: Пусть все наши дни будут наполнены яркими моментами и приятными сюрпризами.
0: О, это точно. Сюрпризы, да, ура! Это верно. Сюрпризы, главное, приятные, чтобы были. Да, это правильно. Тань, ну здорово.
1: Конечно.
0: Здорово, мы тебя тоже поздравляем. Ты сегодня у нас не одна, с нами еще Наталья. Наташа, и тебе тоже привет.
2: Привет.
0: Наташ, у тебя какой праздник сегодня? Если такой.
2: К сожалению, никакого.
0: Не, ну подожди, каждый день... я предлагаю придумать. Вот сегодня, например, какие ожидания от сегодняшнего дня? Может быть, что-то, какое-то интересное блюдо впереди? Или какая-то интересная встреча? Или это, может...
2: Хотелось бы погоды, наверное.
0: Угу.
2: У нас погода не очень, поэтому ждем солнышко.
0: Хорошо, мы ждем. Ладно, ну Таня с нами поделится отличным настроением, потому что у нее сегодня праздник. Хорошо, девчонки, ну все, будем сейчас играть в удачный созвон, проверять, совпала ли хотя бы какая-нибудь цифра у ваших номеров телефона. Вы готовы?
1: Готовы, да.
0: Окей, let's go. Итак, сравниваем три последние цифры. Тань, ты первая дозвонилась, поэтому начинаем с тебя. Что у тебя в конце твоего номера телефона? Что за цифра?
1: 9.
0: 9. Так, Наташ, у тебя?
2: 9.
0: Вот! А вот и праздник появился, получается. Ну, я поздравляю. Это победа.
2: Спасибо.
0: Ну, все, классный мерчик Европа Плюс. Футболка каждая из вас получает. Эти аплодисменты тоже для вас. Спасибо вам за это утро, за этот понедельник. Желаю, чтобы все прошло шикарно. Потрясающего лета, суперского настроения. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Спасибо большое. Вам тоже удачи и хорошего настроения.
0: Благодарю. Больше китов впереди. Мото послушаем совсем скоро. Намек на нас сразу после Джелла и Кори. Рэй Дэвид Гетта на фите. Обед в твоих динамиках прямо сейчас.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

Намек на нас. Мод на Европе Плюс намекает нам, что пора уже просыпаться. Да, пора ловить утренние блики. Прекрасное настроение на радио номер один в России с нашими треками. Если просыпаешься, то заранее день прекрасный. Это уже давно доказано всеми британскими учеными. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа One T Equal T, The Magic K. Также и Флорок поется здесь и споет Another Day. Не пропускай.

0: Тебя в понедельник. Ну, например, с утра сразу же классно позавтракать. Мне лично это всегда помогает. Какая-нибудь, я не знаю, вкусная сочная вафля, кофеек, да, вот его аромат уже настраивает тебя на правильный лад, на правильный день, на верное начало недели. Ну и, конечно же, на фоне хиты Европе Плюс. Как же без них? Их еще огромное количество у меня, у нас, для тебя. Ни в коем случае их не пропускай. Мы летим в этот понедельник вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В 6 утра в Москве. А мы здесь уже с Павлом Бесединым сейчас о чем-нибудь узнаем. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сразу вопрос.
0: Так.
2: Сколько монет в твоей нумизматической коллекции?
0: Паш, я как только что-то попадается, тебе отдаю сразу.
2: Понятно.
0: У меня их ноль.
2: Хорошо.
0: А нет, у меня есть из Японии что-то.
2: Ага.
0: Да, что-то я от тебя предпрятал.
2: Ну вот готовься пополнять коллекцию, потому что Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом в 10 рублей Чувашская Республика из серии Российской Федерации. Тираж составляет 1 миллион экземпляров, это немного. Монета имеет комбинированную конструкцию, диск и внешнее кольцо. Диаметр у всего этого 27 миллиметров. На аверсе лавровые дубовые ветви, обозначение номинала с защитным элементом, а на реверсе герб Чувашской Республики. Монетка является законным средством наличного платежа, обязательно к приему во всех торговых точках, но только по номиналу.
0: Ага, здорово. Но, Паш, у меня такое впечатление, что скоро же уже совсем будет неудобно вот наличные с собой таскать и монетки.
2: В смысле
0: вот
2: неудобно?
0: Ну, а как? Карманы? Где это все? Сейчас уже у всех все на карте.
2: Угу.
0: Что же с этим делать?
2: Угу.
0: Или это как народное достояние и признак вот чего-то, что можно потрогать, наверное? Вот в этом крутость.
2: Ты знаешь...
0: Думаешь, монеты не исчезнут, да, в ближайшие пару лет из нашего обихода?
2: Все с ними будет хорошо.
0: Хорошо, по крайней мере, будут сиять на полке у нумизматеров. Нумизматов. Вот так. Нумизматов. Все, вот так, да, правильно?
2: Справился.
0: Да, наконец-то.
2: Да. Ладно, Миш, забыли про монетки.
0: Хорошо.
2: В Америку скоро можно будет добраться по суше.
0: Да ладно?
2: Да. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал соглашение Москвы и Вашингтона о проектировании туннеля между Аляской и Чукоткой. По его словам, это будет один из самых крупных проектов между двумя странами. В общем, напомню, в октябре Дмитриев как раз предложил проект туннеля, который соединит Россию и США через Берингов пролив. Ну и стройка там будет дорогущая, за 65 миллиардов долларов, но можно и построить чуть дешевле, если использовать технологии небезызвестного нам Илона Маска.
0: Ого, ничего себе. Здорово. Мы, получается, скоро будем в поход в Америку ходить, Паш, по суше.
2: Ну, там пограничный контроль пройти, и можно палатку ставить, да.
0: Ну,
2: нормально.
0: Да, согласен. Но нам, с другой стороны, чего это Америка? У нас вон сколько всего интересного.
2: Это да.
0: Путешествовать по нашей стране, это уже любопытно. Я хочу объездить все Золотое кольцо, между прочим.
2: Да кто ж тебя остановит?
0: Паш, рабочий график пока. Пока что он.
2: Пока ты готовишься в путешествие по Золотому кольцу, тут стало известно, что сериал «Секретные материалы», знаешь такой?
0: Слышал.
2: Может оказаться не такой уж и фантастикой. Да, американцы пообещали рассказать всю правду об инопланетянах. Бывший глава программы Пентагона по НЛО

0: «Ёлка» с треком «Проще» на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Музагруз случится с нами совсем скоро. До этого «Гороскоп» и Уилли Уильям появятся здесь. «Ego», до этого «Head Above Water» в твоих динамиках. «Two Colors», «Chris de Saran» и «Safri Duo». Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Дженни Дракула на Европе Плюс. 6:20 уже в столице. Мы двигаемся прямо к гороскопу. До этого пару хитов я успею для тебя поставить. Shook Baby Stronger. Также Vertigo от Avalon Rockston в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Европа Плюс.

поговорим о советах вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, не придавайте большого значения тому, что вскоре станет неактуальным. Тельцы, не вмешивайтесь в чужие дела и разборки, пусть сами разбираются. Близнецы, сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки. Раки, вернитесь к забытому делу, не все еще потеряно. Львы, купите наконец то, что заметно упростит вам быт. Девы, постарайтесь сгладить острые углы в общении с коллегами. Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям. Скорпионы, прислушайтесь к своим желаниям, они вас не обманут. Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам тянутся. Козероги, стоит немного подождать, ситуация прояснится чуть позже. Водолеи, не тратьте время на рассуждения, просто действуйте. Рыбы, рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов. Вот что говорят нам звезды. Впереди музагруз сразу после Бибер, Экс и Faceless New Religion и Birds of a Feather от Билли Айлиш успеет прозвучать.

Faceless New Religion на радио номер один в России. 6:35 уже в столице. Самое время сыграть в музагруз. Да, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, пообщаемся. И, может быть, удастся унести с собой какой-нибудь подарочек в утро этого понедельника. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Brown eyes. Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, узнаем сегодня, заберет ли Сергей классную термокружку от Европа плюс этим понедельничным утром. Сереж, привет!
2: Привет!
1: Доброе утро. Ну, как дела, как настроение? Рассказывай, делись.
2: Отлично.
1: Угу. Красота. Хорошо. Какие планы на эту неделю? Вот понедельник наступил. Что планируешь сделать в эти июньские 7 дней ближайшие?
2: Ну, даже не 7, короткая неделя.
1: Короткая. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, что будешь делать?
2: Поработать, потом отдохнуть.
1: Замечательно. А как ты обычно отдыхаешь?
2: Не знаю, езжу на природу.
1: Замечательно. Природа? Слушай, когда вот я последний раз был на природе? Я уж даже вот и не помню. Вот сегодня пытался восхититься восходом, но и не успел словить. Да, потому что крутой подъем начинается рано, но солнце встает еще раньше в наше время сейчас. Ну да, природа — это здорово. Может быть, у меня тоже будет шанс где-нибудь в июле как-нибудь съездить покупаться на какую-нибудь речку или что-то типа того. Да даже прогулка в парке — это уже хорошо, правильно? Сереж, ты здесь?
2: Да, я
1: хорошо.
2: Здесь.
1: Ладно.
2: Речку представил.
1: Это хорошо. Мы сейчас представляем с тобой одно и то же. Я тоже речку представил. Все, будем играть в музагруз тогда. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Окей, хорошо. У меня есть вопрос. Вопрос следующий. Кто из этих исполнительниц летал в космос? Варианта 2. Может быть, это Леди Гага? Или же космос у нас покоряла Кэти Перри. Два варианта есть. Кто из этих девчонок успел слетать в космос?
2: Причем думаю, это... Леди Гага.
1: Леди Гага. Окей, хорошо. Принимается. И это... К сожалению, нет, Сереж, к сожалению, нет. Вот буквально недавно, в 2025 году, Кэти Перри в составе, такая женская команда была, это вообще был первый женский экипаж со времен Валентины Терешковой, вот полетели девчонки, буквально на 100 километров поднялись они вверх, 10... около 10-11 минут были в космосе и вернулись обратно. Была Кэти Перри и еще несколько девушек, как это там, журналистка. Вот, я всех уже не помню, но Кэти Перри была в составе. Вот, ей удалось. Да, у Леди Гаги еще впереди. Но зато какой она концерт дала в Японии, когда мы со слушателями были там в рамках лайв-тура на Европе плюс. Да, так что, ну, Леди Гагу тоже можно выбрать. Но на этот раз, к сожалению, нет. Но в любом случае, Сереж, ну, эти аплодисменты для тебя. Мы с тобой в эфире радио номер один в России в понедельник представляли речку. Но это же замечательно. Это замечательно. Я жду тебя еще в крутом подъеме. Обязательно звони. Классной тебе недели. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше хитов впереди. Леони и Калум Скотт появится здесь совсем скоро с песней Stay. Сразу после The Wanna Go Home, Медуза и Кендрик Камамил в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем на Европе плюс.

Лиани, Callum Scott, Stay, Европе Плюс, в финале этого часа Shake It Off, Taylor Swift появится, We Pray, Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Ana и Tini. Бригаду ждем здесь уже меньше, чем через 10 минут.

0: shake, shake, shake.
1: Красотка Тейлор Свифт. Shake it off на радио номер один в России. Вот и начинается неделя. Вэл и Вики уже здесь, ребята.
2: Привет, Миш, доброе утро.
3: Привет, доброе утро.
1: Утро. Ну что, как мы проведем эту неделю?
3: Хорошо.
2: Как и прошлое,
3: и
2: великолепно.
3: Быстро.
2: Не забывай.
1: Хорошо, быстро, великолепно.
2: Ради чего мы здесь собрались? Продолжать отмечать день рождения Вики.
3: Да.
2: Сколько в этом году мы будем его отмечать?
3: Ну, давай, недели две.
2: Недели две, хорошо.
1: Мне нравится этот настрой.
2: Да.
1: Я согласен.
2: Пожалуйста,
1: пойду.
2: Иди, а начинай без нас.
1: Хорошо,
2: мы присоединимся.
1: Ребятки, классного понедельника.
2: Спасибо и тебе, пока.
3: Спасибо.
2: Пока. Начинаем бригаду.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, ребята, доброе утро всем. Короткая рабочая неделя стартовала в России. Колледжи избегут оценок за поведение. И Совет Федерации определился шестидневной рабочей неделей. Далее подробности. Короткая рабочая неделя стартовала в России. Трудиться будем 4 дня вместо 5. Так вышло из-за того, что День России выпадает в этом году на пятницу. В итоге нас ждут длинные трехдневные выходные. Пятница, суббота и воскресенье. При этом предстоящий четверг официально считается предпраздничным днем, и рабочее время у всех будет сокращено. Уйти домой можно будет на час раньше. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства. Визы сразу для трех стран отменит Россия до конца года. Речь идет о Малайзии, Индонезии и Кувейте. В Минэкономразвитии сообщили о том, что переговоры по введению безвизового режима должны вскоре завершиться. Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных групп, так и для индивидуальных путешественников. Колледжи избегут оценок за поведение. По словам замглавы Минпросвещения Владимира Жилонкина, сейчас его ведомство не рассматривает введение такой оценки для студентов. Напомню, ранее сообщалось о том, что оценки за поведение с 1 сентября 2027 года могут внедрить во всех средних общеобразовательных учреждениях. Это будет сделано в том случае, если эксперимент по введению оценок за поведение будет признан успешным. Сейчас в этом эксперименте участвуют несколько десятков школ. Россия не будет переходить на шестидневную рабочую неделю. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе. Она отметила, что, возможно, он имел в виду необходимость работать более эффективно и качественно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 47 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 56 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: из фильма. Это точно? Это не нейросеть была?
1: Нет, не нейросеть. Это все мы.
0: Это было очень кинематографично.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну и еще раз тебе с днем рождения.
1: Спасибо,
0: по традиции
1: благодарю.
0: Отмечать будем долго. Да, в любую паузу, когда мы не будем понимать, что можно сказать в эфире, будем поздравлять.
1: Спасибо.
0: Это нормально. Спасибо тебе за ближайшие 2 недели.
1: Ну, в принципе, за лето давай.
0: Ну да, кстати, спасибо, что заполнила. Спасибо за лето.
1: Да.
0: Спасибо за жизнь. Коротенькая неделя начинается.
1: Да, работаем до четверга включительно, а потом в пятницу отдыхаем.
0: Да, и опять все пойдем отмечать день рождения Вики. Начнем с бригады Music Awards.

0: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: С днем рождения.
0: Сегодня и день рождения продолжается твой, и день океанов отмечается.
1: Ой, хорошо. Ну,
0: загибаем пальчики, на которых где ты успела побывать.
1: Где была? Атлантический океан.
0: Атлантический есть такое.
1: В Тихом я, мне кажется, не была.
0: Ну,
1: Северо-Ледовитый. Ледовитый.
0: Холодный,
1: да. И Индийский.
0: В Тихом еще не была?
1: В Тихом, мне кажется, не была.
0: Ну, ладно.
1: Я была в Тихом, кто знает? Не была, говорят.
0: Тихой ты никогда не была. Но мечта должна оставаться мечтой, чтобы была какая-то цель. А сегодня мы послушаем треки в номинации «Хит, омываемый Индийским океаном». И первый, ну, естественно, Punjab MC Yogi.
1: Обожаю.
0: Второй трек — это Хусан Бангра Найтс.
1: Хорошо тогда. Забегайте к нам в наше сообщество ВКонтакте, Европа+.
0: Голосуйте за трек, который нравится больше. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Cure for me, это Аврора, бригаде Уны Европе. Плюс 7.1 с Москвой. Вики.
1: Да.
0: Давай-ка подведем итоги.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Сегодня победитель номинации хит, омываемый Индийским океаном. Да вы так знаете, 82% голосов победителя Панджаби MC.
1: Слушаем и танцуем.
0: Вперед.

0: Beautiful Places от Тиесто в бригаде У на Европе плюс 7.17 в Москве. Вики,
1: да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, я расскажу про новые правила. Теперь нельзя загорать на полотенчике.
0: Где?
1: В Италии.
0: А, ладно,
1: где именно расскажу и почему нельзя, тоже расскажу, объясню.
0: Ты объясни, пожалуйста. Мы подождем, впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе плюс.

0: Me, это Зейн Бригадю на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: На пляже в Италии запретили загорать на полотенце.
0: На всех пляжах?
1: Нет, речь идет про один пляж. Он находится на Сардинии, называется Ла Пелоза.
0: Ой, ты уже звучит уже так, как будто что-то тебе запрещают этим названием.
1: Ну, это очень красиво.
0: Ну, ладно,
1: я посмотрела, там белоснежный песок. Это называется Европейскими Карибами.
0: Согласен, рано возмущаться.
1: Да, вот если ты придешь с полотенцем, ляжешь на него, 100 евро с тебя.
0: Потому что... И да, можно предположить?
1: Давай.
0: На полотенце уносится песок?
1: Да.
0: Да?
1: На полотенце
0: опять
1: уносится песок, потому что полотенце мокрое, оно реально собирает песчинки. И получается, что ты вроде как бы и не хотел забирать песок, но забираешь. И в конце сезона забирается очень много килограммов песка.
0: То ли дело вспотевшая спина на песке.
1: Вот,
0: вообще
1: да,
0: ни песчинки не забирается.
1: Нет, они теперь говорят, вы приносите с собой циновки из соломы и бамбука.
0: Что, простите, приносить нужно?
1: Ну, циновки такая, знаешь, вот как... Как назвать?
0: Ну, такой.
1: Коврик.
0: Да, коврик для йоги из соломы, грубо говоря.
1: Очень приятно лежать на нем.
0: Да, да, очень хорошо. А если его принести и на него полотенце положить?
1: Нет, нельзя. Вообще, убери свои полотенца.
0: Я для кого свою лучшую фотографию отдавал в типографию, чтобы мне сделали? Полотенце огромное.
1: Не знаю, у тебя есть такое?
0: А у кого его нет?
1: У всех есть.
0: У всех, да?
1: У всех есть, конечно. Ну, такие вот правила.
0: Ну, ладно, чего уж.
1: Женщина
0: им бы галечный пляж какой-нибудь, да?
1: С большими гальками.
0: Да, там, ребят, пожалуйста, приносите полотенце, хотим до песка докопать. Унесите с собой гальку.
1: Да. Женщина из США разбирала вещи покойной бабушки и нашла папку с ее крашами.
0: Да.
1: На самом деле очень прикольно. Это огромная такая папка, такой талмуд, где все знаменитости, в которых бабушка была влюблена.
0: О,
1: да, и там, ты знаешь, надо отметить, что она сделана очень круто. Там есть и специальные закладки, и стикеры, и все очень круто сделано, да.
0: Угу.
1: Прям классификация, так сказать.
0: А бабушка это делала, когда была молоденькая еще?
1: Нет.
0: А, в течение жизни?
1: Да, в течение жизни, да. Девушка отметила, что бабушка всегда обожала статистику, цифры. Поэтому там все сделано суперсерьезно. Как, знаешь, бухучет. Вот. Но я замечу, там был и мой любимый Джош Клуни.
0: А, до такой степени бабушка била.
1: Киану Ривз. Да, да, Мэтью МакКонахи.
0: Да ладно?
1: Нет, там прям все серьезно. И, собственно, Рилс с этой папкой чудесной набрал... 5,5 миллиона просмотров.
0: Ой, ну там прям как дипломная работа.
1: Да.
0: Либо бабушка-агент собирала досье.
1: Похоже
0: тоже на папочку. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:30 на Москве, гороскоп на понедельник, 8 июня.
1: Овны, не придавайте большого значения тому, что вскоре станет неактуальным.
0: Тельцы, не вмешивайтесь в чужие дела и разборки, пусть сами разбираются.
1: Близнецы, сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки.
0: Раки, вернитесь к забытому делу, не все еще потеряно.
1: Львы, купите, наконец, то, что заметно упростит вам быт.
0: Девы, нам нужно постараться сгладить острые углы в общении с коллегами.
1: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
0: Скорпионы, прислушайтесь к своим желаниям, они вас не обманут.
1: Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам тянутся.
0: Козероги, стоит немного подождать. Ситуация прояснится чуть позже.
1: Водолеи, не тратьте время на рассуждения, просто действуйте.
0: Рыбы, рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов.

0: Slowdown, это Набу, Бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль, наша первая игра, кстати, за утреннее шоу.
1: Да, сегодня, да? Играешь ты.
0: Дело ответственное.
1: Да.
0: Давайте сделаем это вместе. Если заваливать игру, то только вместе, но ждем хорошего результата.
1: Звоните.
0: Звоните. 7, 4, 5. 6,

0: часов 40 минут в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло.
1: Доброе утро, страна. Доброе утро, Европа Плюс.
3: Привет. Привет. Алло. Как зовут тебя?
1: Привет. Привет, привет. Меня зовут Оксана. Вики, я поздравляю с прошедшим днем рождения.
3: Спасибо, Оксаночка. Спасибо огромное.
0: Оксан, ты молодец. Знаешь что? Уже половина дела пройтись по всем.
3: Угу.
0: Это хорошо, ты это сделала в самом начале. Где ты живешь, Оксан?
1: Я живу в Новороссийске. У нас начинается жара.
0: Ой, хорошо.
3: Оксан еще из Новороссийска, моего любимого города. Как там набережная? Все красиво?
1: Все красиво, все чудесно. Море.
3: Класс.
1: Ой, каштаны цветут вообще. Здорово.
3: Ой, как хорошо звучит все.
0: Ты так хочется просто поболтать, да?
3: Угу.
0: Но нужно играть, Оксан, это работа. Это работа. Сегодня ты с Вики играешь?
1: Я готова.
3: Нет, с тобой сегодня играю.
0: Сегодня ты со мной играешь. Так, может, даже и лучше. Я сейчас убегу, Вики, как будешь возвращать?
3: Вот скажи, ты же научился подтягиваться нормально?
0: Ну, давай так, уберем слово «нормально».
3: Ну, научился.
0: И заменим «научился», «научусь».
3: Научился.
0: Давай так, скажем так, у тебя есть стремление? Я скажу «да».
3: Да, ну вот это будет звук перехода на следующий уровень.
0: А, хорошо, Оксан, удачи.
3: Так, Окся, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете где-то, с меня подарки. Пробуем.
1: Хорошо, хорошо.
3: Я нашла такой классный отельчик в... Где?
1: В Сочи.
3: В Сочи, хорошо. Бирюзовая...
1: Волна.
3: Угу. Домашняя...
1: Еда.
3: Угу. Ой, ты так виртуозно играешь на...
1: На фортепиано.
3: Угу. Ну и последнее. Серьезно? Сегодня уже...
1: Понедельник.
3: Угу. Ну что ж, возвращаем Вэлла.

0: Прям залезла ведь в голову. Прям после второго. Вот этот музыка включается. Оксана, молодец.
1: Давай.
0: Погнали.
1: Я нашел такой классный отельчик
0: в Турции. В Египте. В Сочи.
1: В Сочи.
0: В Сочи.
1: Ну, конечно, Сочи. Сочи. Хотя, кстати, я делала ставки на Геленджик. Потому что рядышком там.
0: Да.
1: Хорошо. Бирюзовая.
0: Бирюзовая?
1: Бирюзовая.
0: А, не березовая, да? Бирюзовая.
1: Бирюзовая.
0: Бирюзовая сумка.
1: Волна.
0: Волна.
1: Красиво было бы, да? Домашняя.
0: Работа.
1: Еда. Я бы сказала, может быть, домашняя паста какая-нибудь. Ты же любишь дома готовить
0: пасту. Да я случайно встретился с друзьями, у которых... Сын-подросток, там домашка вся на лето, знаешь, какая?
1: Ты никогда не делаешь домашку, реально. Хорошо. Ты так виртуозно играешь на...
0: Гитаре? Нет, на
1: фортепиано. Ну, я не знаю, но если ты тут не совпадешь, то вот как бы проблемки. Серьезно? Сегодня уже...
0: Понедельник?
1: Да.
0: Ну, Оксан, ну все, все как в хорошем фильме. Сначала все, что не по плану.
1: Но были под конец, преграды.
0: Да, собрались и выиграли. Оксана, лови подарок.

0: Lovers on the Sound, это Дэвид Гетта и Сэм Мартин, бригаде Уны. Европе плюс, 7:48 в Москве. Понедельник, второй. Ну, этим летом. Да, но чем не повод побухтеть?
1: Ну, согласна, кстати.
0: Ну, во-первых, лето уже почти все, да? Начнем с главного.
1: Ну, кстати, да, подожди, лето пришло, пришло наконец-то, ну, везде вот этот пух.
0: Пух, ну, ну ладно, пух, он вроде уже все, потихонечку,
1: ну,
0: потихонечку.
1: Куча прям пуха.
0: Да, кроме вот того огромного прям напротив моего балкона, о, конечно, крепкий орешек. А еще, я был на выходных в бассейне, думаю, ну, хорошо завершить вечер, вот от выходного дня бассейн под открытым небом, куплю арбуз. Я смотрю, там завезли магазинчик, а есть такие, знаешь, «Черный принц» называется.
1: А, который без косточек.
0: Да, да, такие.
1: О, они, ну он дорогой,
0: они,
1: наверное.
0: Ну, они даже в августе дорогие. Да, решил, что 2000 за 3 килограмма многовато.
1: 2000 за 3 килограмма, да, арбуза? Он еще же, может быть, невкусный.
0: Ну, нет, они вообще обычно вкусные, конечно. Ну, я тоже, не, конечно, можно подождать августа, как все нормальные люди.
1: Угу. Но ты в итоге не купил арбуз?
0: Ну, естественно, нет. Видишь, на мне новая футболка, был выбор. Ну, ладно, не футболка, майка.
1: Ну, ладно,
0: по ткани не хватило. Ребят, побухтите вы, а мы послушаем, а?
1: Мы с удовольствием послушаем. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир».
0: Либо скидывайте свой бубнёж в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.

0: взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Three check. Sound check.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке открывается наш онлайн-курс. Бубним, бухтим и все такое. Слушаем.
3: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. А я побубню. Я вам скажу, что на дворе 9 июня, а я до сих пор по утрам езжу в школу. Мои дети отдыхают, а я утром перед работой еду в школу.
4: Зачем?
3: Потому что там нужно либо что-то забрать, либо что-то привезти. И вот я думаю, когда же закончится эта прекрасная школа?
4: Подожди, ты детей забрала? Угу. Все?
2: Да. Ну, либо ты завхоз.
4: Либо ты препод.
2: Дальше.
5: Я в понедельник иду на работу пешком 5.5 километров. Вот так бы я могла пробубнеть. Но мы живем в очень северном городке, где очень короткое лето. И поэтому я иду пешком. Солнышко светит. Ура! 5.5 километров на работу.
4: Какая спортивная ты.
2: Ну, сообщение продолжается, но слов нет. Что произошло? О, медведь.
5: Я в понедельник иду на работу.
2: Все, спасибо. Все нормально. Все, услышали. Хорошо. Ну и финальное.
6: Началось лето, идет июнь. У нас в Астрахани это мышкара, и она летает и кусается. Фу-фу-фу. Приходится мазаться вонючими духами, чтобы тебя не кусали. Ой.
4: Ты знаешь, я хочу сказать, что у меня есть рейтинг мушкары. Астраханская самая крутая, да.
2: Да, но заметь, что автору сообщения как будто бы не нравится, но ну как бы чуточку и немножко... А, блин, опять? Ну ладно.
4: Это привычка.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. ЕГЭ по математике стартует сегодня по всей России. Рособорнадзор призвал поменять все домашние задания из-за искусственного интеллекта, и россияне рассказали, что они собираются делать в третий выходной. Далее подробности. ЕГЭ по математике сегодня будут сдавать российские школьники. Экзамен базового и профильного уровня в России и за рубежом напишут 662 тысячи выпускников. Для проведения единого государственного экзамена задействуют 5714 пунктов сдачи ЕГЭ. Базовый уровень включает 21 задание, на них отводится ровно 3 часа, а профильная математика состоит из 19 заданий, на решение которых выделяется 3 часа и 55 минут. Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27. Базовый уровень оценивается по 5-бальной шкале, и там нужно минимально набрать 3 балла. Тем временем домашние задания в школах могут полностью поменять из-за нейросетей. Задания необходимо сделать такими, чтобы искусственный интеллект не смог их решить. Таким мнением поделился глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он считает, что искусственный интеллект стал вызовом для системы школьного и высшего образования. В качестве альтернативы нынешним заданиям он предложил создавать упражнения такими, чтобы они смогли заинтересовать детей, а также мотивировать их на выполнение проекта, практической задачи и даже заучивание материала. Гипоаллергенное меню может появиться во всех российских школах с 1 сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается, и завершить ее планируется как раз перед стартом нового учебного года. Она отметила, что во многих школах сейчас также популярны шведские столы. По словам Поповой, Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики. Россияне рассказали, что они собираются делать в третий выходной в случае введения в нашей стране 4-дневной рабочей недели. По данным РИА Новости, 31% россиян потратит выходной на семью. Столько же респондентов предпочтет просто отдохнуть. Еще 15% намерены заняться самообразованием. 11% хотят потратить лишний выходной на домашние дела. Еще 11% опрошенных займутся подработкой. Только 8% наших граждан не смогли ответить на вопрос. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся, 73 рубля 47 копеек. Евро тоже похудел, 85 рублей 56 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: С днем рождения, Вики.
1: Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно.
0: Да, нам тоже очень приятно.
1: Да? Вам приятно? И мне приятно.
0: Ну да, Лёх, тебе приятно? Мне приятно.
1: Ой, хотела рассказать, что мне Лёха подарил, потом подумала, что, наверное, это не всем будет приятно слышать.
0: Поздно. Шаг в бездну сделан. Давай.
1: Ну, как это объяснить, чтобы было нормально?
0: Давай, знаешь как, вот, во-первых, никак. Во-вторых, вот ты сейчас попробуешь, а подробности завтра в личке расскажешь.
1: Давай в личке расскажу сразу.
0: Ну, хотя бы,
1: Давай, Лёша мне подарил голову. Вот.
0: С которой можно что-то делать.
1: Да, вот что это за голова и что с ней делать, я расскажу в личке.
0: Голова в офисе?
1: Ты, голова кстати, пока в офисе, да. В офисе она, я заберу.
0: А, заберу. Ты домой заберешь ее?
1: А, ну, кстати, могу в офисе оставить. Ну, тогда вам тоже будет необходимо с ней.

0: Все время это BTS, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем музыкальное путешествовать чартером бригаду.
1: Куда сегодня летим?
0: Сегодня будем просто разгадывать, я буду описывать флаг. Точнее, одну часть флага этой страны, а ты будешь разгадывать. Значит, там флаг, да, там три цвета, но два из них одинаковых, посередине другой. Но это не важно, в центре примерно, там чуть-чуть левее, короче, герб. Судя по всему. Угу. Там две колонны, значит, такой щит, над ним корона, что-то похожее на льва, может, это тигрь, может, рысь какая-то, замок. Потом что-то похожее на штурвал корабля, но, возможно, это просто снежинка. Пожалуйста!
1: Не знаю. Не знаю, не могу сказать.
0: Но там посередине желтый цвет.
1: Это что-то, возможно, африканское.
0: Возможно, но может и нет.
1: Не ЮАР? Я не знаю, какой флаг у ЮАРа, правда.
0: Ну, давай, там цвета такие, красный и желтый.
1: Испания?
0: Да! Ого!
1: Почти отгадала. Ну.
0: Ничего страшного.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, от Малаги до Африки там...
0: Да мало ли Малага. Мы слушаем трек, который там в чартах, а там в чартах Gospel Eyes с треком Melody.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:12 в Москве. Эвридейка. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет, привет.
4: Привет.
3: Меня зовут Женя.
2: Женечка.
1: Привет, Женя. Женя, ты откуда?
3: Я из Когалыма. Когалым, привет, мой любимый город.
1: Привет, Когалым.
2: Привет, Женя.
1: Как давно я не слышал людей из Когалыма. У меня столько друзей из Когалыма. Женя, мы с тобой не знакомы?
3: Неужели?
1: Да.
3: Ну, я с тобой знакома, а ты со мной вряд ли.
1: Спасибо за неловкий момент в эфире.
2: Интересненько.
1: Жень, ну наконец-то мы познакомились оба. Так, Жень, мы тут провели исследование, расследование за эфиром. Ты же в саундчек отправляла сообщение. Это вот ты идешь 5 километров на работу сейчас пешочком.
3: Да.
1: По чудесной погоде Когалымской.
3: Да.
2: Сколько уже прошла?
3: Да. Мне осталось дойти, всего лишь километр. Я уже прошла.
1: А сколько городов прошла по пути?
2: Молодец,
1: так, Женя, хорошей дороги. И еще слышали очень приятный женский голос. Кому он принадлежит?
2: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет. А тебя как зовут?
3: Меня зовут Оля.
1: Оля, где ты живешь?
3: Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург.
1: Оля,
2: прекрасно.
1: Как ты до работы добираешься? Пешочком, на машине или на общественном транспорте?
3: Добираюсь на метро, на автобусе, на машине, как когда пойдет.
1: Ого.
3: Смотря какое утро.
2: Санкт-Петербург большой.
1: Смотря в каком городе работаю. Оля, Женя, прямо сейчас мы выдадим вам по одной букве.
2: Вот ваша задача на эту букву — придумать много-много слов, чтобы каждое слово начиналось с этой буквы, и сложить из них предложение.
1: Если будет смысл, вообще будет здорово. Ну, не то чтобы это прям обязательно. Жень, начнем с тебя. Да. Какую букву подарим, Жене?
2: Давай К.
1: К?
2: К.
1: Женя, буква К. Вперед.
3: Какое красивое, красное...
1: Когалымское.
2: Когалымское.
3: Когалымское кирпичное...
1: Кирпичное... Кирпичная. Мы, конечно, в ловушку попали со склонениями.
2: Со средним родом, да. Кирпичная.
1: Кирпичная.
2: Может быть, кое-что. Ну, там кое-что, конечно, не совсем подходит.
1: Ну, давай кое-что возьмем
2: кое-что.
1: Просто. Кое-что, давай возьмем.
3: Что-то кирпичное катится к кустовым...
2: Кустовым? Туда катится.
1: Да, ну ладно, кустовым.
3: Корням.
1: Корням, хорошо. Хорошо.
2: Да, ладно, а чего вы хотели? Какое красивое, красивое...
1: Кое-что?
2: Кое-что катится
1: к... Там, каким-то корням.
2: Каким-то корням.
1: Да, Женя просто описывала то, что видит. Да. Человек уже 4 километра идет.
2: Ну, молодец, это хорошо.
1: По лесополосе, конечно, там и корни, и кое-что.
2: И катится.
1: И катится. Женя, можешь расслабиться. Выступать будет сейчас Оля. Олечка, ну давай тебе буковку, может быть, Т, Пи, Тер.
2: Давай.
1: Буква Т. Вперед.
3: Т? Татьяна?
1: Т. Татьяна, да.
3: Буква Т. Татьяна. Татьяна тушит.
1: Тушит.
3: Треску.
1: О!
3: Татьяна тушит треску.
1: Треску.
2: Может быть, что-нибудь.
3: Так, сейчас.
2: Может быть, что-нибудь тихо делая, там тихо. Таская.
3: Нет, трюфельным, хочу сказать, трюфельным, типа...
2: А, ты что, трюфельным?
1: Чувствуете, мы очень серьезно подходим. Да-да-да, пожалуйста, трюфельным. Что там, говорит рецептик? Какой дальше, значит, тушение трески трюфельным тмаслом, да? Слушайте, Жень, Оль, вот я помню все игры Эвридейки, но это было, конечно, самое выдающееся.
2: Да.
1: Да. Давайте каждый из вас подарим по футболочке, а?
3: Вау, супер, спасибо!
1: Девчонки,
2: молодцы.
1: Хорошего дня, звоните нам еще, счастливо.
2: Пока!
3: Пока-пока.

0: Body Talk, это Али Фарбен и Ирана Миллер в бригаде У на Европе Плюс, 8.19 в Москве. У нас впереди фактовый зал, мэр, в котором Вики, ты.
1: Угу.
0: Тема эквадор.
1: Да.
0: Кое-что расскажем здесь, на Европе Плюс.

0: Deeper Love, это Феликсиан и София Элис Бэкстер, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Эквадор! Песня такая,
1: помню. Да, помню.
0: Красивая. Как и мэр сегодняшний. Браво, Вики.
1: Спасибо,
0: браво,
1: спасибо. У меня, кстати, кто был в Эквадоре, буквально два человека знаю, кто был в Эквадоре.
0: Так,
1: очень понравилось.
0: Серьезно?
1: Угу.
0: Я такое расскажу про Эквадор.
1: Но серьезно?
0: Да, да.
1: Нам страшно там будет?
0: Да нет, нет. Но это страшная правда.
1: Знаешь, я такое расскажу про Эквадор, что да. Вот все мы в детстве были немножко эквадорцами.
0: Ну-ка.
1: Мне так кажется. Вот бывает же такое, что ты как-то приболел, да?
0: Бывает.
1: Или чувствуешь себя как-то вот не так, или что вот дела у тебя идут как-то плохо. Вот вроде все хорошо в жизни, но как-то все сложно. Ага. У эквадорцев есть решение.
0: Ага.
1: Лечение крапивой помогает от всего. Значит, крапивный доктор, в основном, это, кстати, женщина, помогает реально от всех...
0: Женщина, потому что мама. У мамы есть дети.
1: Помогает от всех недугов. Значит, ты приходишь в специальную клинику народной медицины, ну, или специальный кабинет.
0: Да.
1: Ну, там тебя чуть-чуть раздевают.
0: Ага.
1: И крапивой так хоп-хоп-хоп.
0: Наказывают сразу?
1: Ну, как наказывают, лечат. Хоп-хоп-хоп.
0: Потом ты возвращаешься. Заходишь нормально с бахилами и проходит нормальное обследование.
1: Нет, я опять крапивой. Хоп-хоп. Ну, а потом, чтобы закрепить вот этот эффект, надо еще тебя облить холодной водой. Кто-то говорит, что это наказание, кто-то говорит, нет, это лечение.
0: Так.
1: Больно, но весело. Для того, кто работает там.
0: И когда все это заканчивается, понимаешь, что до этого момента все было не так уж и плохо.
1: Да, но говорят, что после этого реально чувствуешь какое-то обновление в теле. Вот все, все проблемы уходят.
0: А ты в детстве отдыхала в деревне где-нибудь?
1: Конечно.
0: Да? Падала в крапивный куст какой-нибудь?
1: Конечно.
0: Рядом с речкой, чтобы потом скатиться сразу в воду?
1: Нет, такого не было в моей жизни.
0: Невероятное облегчение. Говорю, как очевидец и непосредственный участник всего действия. Да.
1: Это так интересно. Ты тоже, получается, эквадорец чуть-чуть.
0: А крапиву делали вот так на руках? Когда
1: да,
0: две
1: фу,
0: разные
1: части? Тоже неприятненько.
0: Неприятно? А ты знаешь...
1: Тебе приятно? Угу. Ну, ты странный, конечно.
0: Ну, правильно, попробуй столько раз в куст крапивы. По пути на реку упасть. Так, я расскажу про страшную правду. Ну, вообще, должны все знать. Я знаю, что у тебя есть панамская шляпка, есть у тебя?
1: Конечно, конечно.
0: Да, даже у меня она была. Подарил папе.
1: Хорошо.
0: Ну вот мы все, панамские шляпки. А на самом-то деле шляпы Панамы вообще никакого отношения к Панаме не имеют. Ну имеют, но в первую очередь это национальный головной убор жителей Эквадора.
1: Угу.
0: Именно там придумали эти шляпы. Теперь немножко исторически.
1: А что панамские они стали?
0: Сейчас расскажу. Все благодаря эквадорскому предпринимателю по имени Элой Альфара. Значит, именно он в середине 19 века посмотрел на карту, увидел, что примерно в 1000 километрах Панама, и такой, надо расширять бизнес именно туда. Открыл там филиальчик, и на тот момент через Панаму шел огромный поток горняков, которые решили участвовать в калифорнийской золотой лихорадке. Туда все съезжались, чтобы добыть золотишко. И производя шляпы, магазины семьи Альфара не прикрепляли к ним бирки, сделанные в Эквадоре. Поэтому эти шляпы люди прозвали просто панамскими, потому что иностранцы покупали именно там. И потом шли добывать золото.
1: Понимаешь? О, как интересно.
0: Понимаешь, как?
1: Да.
0: Оклеветали Эквадор, можно сказать.
1: Получается так,
0: свои
1: да.
0: Свои же.
1: Угу.
0: Ужас. Но теперь-то вы знаете. Все правда.
1: Столько всего интересного.
0: Да, забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Sugar. Это Maroon 5 в бригаде У на Европе плюс. 8:32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Итоги. Набрав 52,86%. Сегодня победа за мной. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: 2% 86%. Ну вы чего?
0: Ну, вот смотри.
1: Да.
0: Давай на обсуждение вынесем. Вот если просто крапива будет.
1: Давай.
0: А, хорошо, ладно. Завтра в фактовом зале будет крапива, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8:33 в Москве, гороскоп на понедельник, 8 июня, Овны. Не придавайте большого значения тому, что вскоре станет неактуальным.
1: Тельцы, не вмешивайтесь в чужие дела и разборки, пусть сами разбираются.
0: Вики, близнецы,
1: да.
0: Сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки.
1: Раки, вернитесь к забытому делу, не все еще потеряно.
0: Львы, купите наконец-то то, что заметно упростит вам быт.
1: Девы, постарайтесь сгладить острые углы в общении с коллегами.
0: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
1: Скорпионы, прислушайтесь к своим желаниям, они вас не обманут.
0: Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам тянутся.
1: Козероги, стоит немного подождать, ситуация прояснится чуть позже.
0: Водолеи, не тратьте время на рассуждения, просто действуйте.
1: Рыбы, рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов.

0: Алан Уокер, бригадир Уны, Европе Плюс, 8:36 в Москве. Ты знаешь, Вики, вот так, если что? Подумать, ну, чуточку задуматься, посмотреть в корень. Давно в «Трую Лимуви» не играли?
1: Давно не играли, я предлагаю поиграть. Так. Предлагаю послушать саундтреки классные.
0: Ага.
1: Давай.
0: Да кто мы такие, чтобы тебе отказывать? Мы с удовольствием. Впереди «Трую Лимуви».
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе Плюс.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет, ребят. Как кого зовут?
4: Дарья. Меня зовут Ильнур.
3: Даша и Ильнур.
2: Ильнур, прекрасно. Ильнур, ты откуда? Ильнур?
4: Да-да.
3: Ты откуда?
2: Где ты живешь?
4: Я из города Уфа.
2: Уфа, прекрасно. Угу.
3: Дашенька, а ты?
5: Я из Москвы.
2: Из Москвы, прекрасно. Даша, Ильнур, добро пожаловать в Трули Муви. Сейчас будем разгадывать фильмы, да?
3: Будем разгадывать фильмы, возможно, мультики.
2: А, может быть и мультики, да?
3: Что-то.
2: Но с помощью саундтреков, поэтому если вы не только смотрите, но и вслушиваетесь... Речь не о диалогах в фильме, это же, конечно, все на втором плане, музыка.
3: Конечно, конечно.
2: Тогда вам будет легко. Отвечать нужно сразу, как только услышите саундтрек. Никаких сигналов ждать не нужно. Понимаете, откуда? Чувствует сердечко, что знаете ответ. Тут же называете.
3: Играем до 2 баллов. Поехали.
2: Даша, Ильнур, удачи. Погнали.

0: Можешь уже пробовать.
1: Да, я понимаю, песня классная, можно и до конца дослушать. Даша, Ильнур, есть предположение?
0: Недавно вышла вторая часть.
2: Вообще предположение даже нет.
1: Ну, давайте так, это мультик. Это мультик.
3: Это мультик какой-то.
1: Ты права, Даша, это мультик какой-то. Вот нужно выяснить, какой. Недавно вышла вторая часть, там появилась змея.
2: Так.
0: Кстати, заглавная песня первого саундтрека похожа тоже, мне кажется, первая часть. Да.
1: Ну, давайте, я начну подсказывать издалека.
0: Давай.
1: Ну, чтобы пройти обследование в больнице, что нужно с собой иметь?
2: Зверополис 2, что ли?
1: Да!
0: Я вначале вообще не поняла, думаю, ОМС.
1: Ну, Ильнур, ты понял, Зверополис.
0: Ну, молодцы, молодцы. Хорошо.
1: Первый балл у Ильнура, продолжаем.
0: Ну, попробуем. Now when I was
3: a little boy. At the age of five. Агент 007?
1: Хорошо.
2: Сериал этот, как его, сериал «Полицейский с Рублевки».
1: «Полицейский с Рублевки».
0: Не-не-не.
2: Сериал был точно ЗГД.
0: Не-не-не, ага. Фильм изначально,
1: это,
0: да, откуда
1: фильм,
0: это было.
1: Фильм Гая Ричи. Там в названии...
0: Старый фильм такой.
1: Вот какие музыкальные стили мы знаем? Какие вот существуют? Какая музыка есть?
0: Хип-хоп, например.
1: Хип-хоп.
3: Острые козырьки это, нет?
0: Нет.
1: Не-не, вот вернемся к музыкальным направлениям. Какие стили есть?
0: Хип-хоп,
1: хип-хоп,
0: кантри,
1: да, что еще есть?
0: Ну, R&B.
2: Да, кантри. Там что есть?
1: Что? Ракешник? Да, рок есть, да.
0: А есть еще такой, типа, веселый рок.
1: Да. Или человек...
0: Заводной.
1: Который живет, сопутствуя вот этому стилю музыки.
3: Рок-н-ролл?
1: А вот если это человек...
2: Рок-н-ролльщик?
1: Да, Эльнур. Да. Чувствуется, вообще не знаю, что за фильм, но название
0: Эльнур, мне понравилось, как ты неуверенно выиграл.
1: Эльнур, два балла есть?
2: Да, но я это так предположил только.
1: Лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Эльнур, поздравляем.
0: Браво.
2: Спасибо.
1: Даш.
2: Спасибо вам.
3: Поздравляю.
1: Даш, звони.
2: До вас дозвонился первый раз в своей жизни.
0: Видишь, как хорошо. Звони
1: и
0: еще.
1: Продолжай, Даша, и ты звони. Ребята, будем ждать. Уже считаем секунды до следующей встречи. Счастливо.
0: Пока.
3: Пока.
2: Пока.

0: Шаде, Баинди, Акчо и Мод опять. Потому что у меня нескончаемый этот трек в голове.
1: У меня тоже.
0: Все выходные.
1: То же самое.
0: И недели ранее. И за неделю до этой недели ранее.
1: А ты пританцовываешь в этот момент, когда
0: поешь? Да, да, к сожалению. Это же странно. Музыки нет, а танцы
1: есть.
0: Прекрасно. Так, у нас впереди саундчек, которым мы собираем весь бубнёж и прекрасная возможность побухтеть. Я, знаешь, заочно побухчу.
1: Давай.
0: Я уже знаю, что я облезу. Всего 2 часа на солнце.
1: Я, да хорошо, да, я тоже сейчас побухчу.
0: Да, все, я закончил.
1: Почему ты всего 2 часа на солнце провел и уже очень загорелый? А я провела бы 3 дня и не загорела бы.
0: Ну смотри, я был в бассейне под открытым небом, и там можно быть полураздетым. В парке Эрмитаж, наверное, тебя бы приняли чуточку по-другому.
1: У меня даже лицо не сгорело.
0: Приняли, но по-другому, и другие люди, наверное. Ребят, побухтите, побубните, отправьте нам голосовое.
1: Голосовое отправляйте на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем саундчеки.
2: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
8: Ты наша единственная надежда.
7: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Фейк, это Ева Макс, Бригадюн и Европе Плюс, 8.56 в Москве. У нас придет сончек, в котором мы дружно все одной большой семьей, командой.
1: Бубнем.
0: И бухтим. Чек-чек, 1, 2, 3, чек. Саундчек. Бригадю. Начнем с актуального, кстати, Вики, потом твое мнение интересно узнать.
1: Давай, давай.
2: Европа Плюс, всем привет. А я вот хочу пожаловаться и побухтеть заодно. Что это такое? Подруги, которые меня уже на протяжении 10 лет поздравляют с днем рождения, до сих пор не могут запомнить, когда у меня днюха. Одна думает, что 15-го, другая думает, что уже поздравила меня с ней. А третья поздравляет 6-го вместо 9-го. Я уже даже квартиры их запомнила. А день рождения они не знают, когда у меня.
1: Ну, смотри, если близкие подруги, то, конечно, неприятненько.
0: Ага.
1: Если просто подруги, то нормально. Я спокойно отношусь, если меня поздравляют не тогда, когда надо.
0: Да? Угу. А ты что говоришь, просто спасибо или спасибо, но?
1: Спасибо, но, конечно.
0: Хорошо, дальше.
3: Привет, Европа Плюс. У нас в Алма-Ате, когда я работаю, светит прекрасное, яркое солнце, чудесная погода. Но как только у меня случается выходной, так сразу идет затяжной дождь по нескольку дней.
0: Начальство плачет, аж дождь идет, заключает по тебе, наверное.
1: Похоже на правду.
0: Да, да. Финальное.
4: Доброе утро. Вот я утром полная сил на работу, еду на велике, минут 40 до работы ехать, тру-ля-ля, еху, радость жизни. И потом тяжелый понедельник, и я вечером начинаю бухтить. Да что ж не украли этот велик? Да как я сейчас еще 40 минут до дома? Вот так вот.
1: Так забавно, что ты радуешься, расстраиваешься, что не украли велик.
0: Желаем, ну если ты этого хочешь, чтобы когда-нибудь это случалось.

0: Мистер Грин и Мелисандэ, Бригаде У на Европе Плюс. Вики, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Отцовский капитал предложили ввести в России. Карта «Тройка» стала еще удобнее. И пляжи Анапы ждут отпускников. Далее подробности. Отцовские капиталы предложили ввести в России. В общественной палате задумались о том, чтобы выплачивать отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. По мысли авторов инициативы, выплату можно было бы назначать семьям после рождения третьего ребенка в одном браке. Они отметили, что в многодетных семьях дополнительная нагрузка ложится на плечи отца, поэтому он должен получать такой капитал. Авторы также отметили, что отцовский капитал может одновременно стать мерой поддержки семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики. Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой ID». С ее помощью можно оплачивать проезд на всех видах городского транспорта. Пассажирам метро, МЦК, МЦД и регулярного речного транспорта для этого нужно поднести экран смартфона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. А в автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД, оснащенных валидаторами, следует отсканировать QR-код на экране валидатора. Напомню, что помимо карты «Тройка» в приложении «Мой ID» доступно более 20 документов и сервисов, которые пригодятся для получения городских услуг, скидок, подтверждения льгот и заполнения документов. Тем временем номинал пушкинской карты предложили увеличить в 4 раза, примерно до 20 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По их мнению, текущего номинала карты в 5 тысяч рублей уже недостаточно для того, чтобы молодые люди могли активно посещать культурные мероприятия. Напомню, сейчас проект доступен россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Глава ведомства Анна Попова пояснила, что такие заключения выдали только после проведения необходимых работ. Территории очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. По словам Поповой, сложные работы коснулись более 150 объектов в Анапе. В них участвовали специалисты Роспотребнадзора и Российской академии наук. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 47 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 56 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, ну что, подтягиваться я учусь, да, продолжаю?
1: Хорошо, да, молодец.
0: Вот, а подтягивать английский мы же даже не останавливались. Мы не бросаем попытки это сделать.
1: Ты знаешь, иногда вот...
0: Иногда бросаем.
1: Нет, не бросаем, но иногда вот вроде кажется, вот вроде мы ничего не учим. Контрольные Маша нас не заставляет сдавать, да? Но потом в нужный момент ты вспоминаешь это слово какое-нибудь.
0: Вот.
1: И хоп!
0: Как хорошо ты вспомнила. Какое-нибудь.
1: Какое-нибудь.
0: Да, я восхищаюсь людьми, которые регулярно, ежедневно... Вот нас...

0: Miles White, Offenbach, Бригадюл на Европе Плюс, 9.08 в Москве. А пока мы ждем училку английского, послушаем завирусившиеся треки, которые снова стали хитовыми. Но тут на выходных случилось то, чего я ждал, но, к сожалению, не смог попасть. Но
1: открытого бассейна. Ты ждал.
0: Туда попал, да. А еще концерт свой при поддержке Европа Плюс дал Камара.
1: Да,
0: да,
1: Комаро.
0: Да, Комаро. Комаро — это машина, о которой мечтал. Да, точно. Ну, все хорошо. Поэтому давайте вспомним, послушаем то, что сейчас гуляет в соцсетях. Видосик из его концерта, трек «Let's go».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9:12 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Мария Батхан уже здесь с нами. Маша,
3: Good morning.
4: How are you?
3: Amazing.
2: Ты знаешь, просто великолепно. Тут такое лето, ну, почти у всех.
4: It's good, summer.
2: Yes.
4: Summer is here.
3: Real
4: Let's study
3: summer.
4: English.
3: Let's study.
2: Сегодня разберем роскошный трек под названием Mr. Know It All от Тедди Свимса. Так,
3: ну-ка.
4: Окей.
2: Что там?
4: Mr. Know It All. Значит, что это могло бы быть? Как будто бы мистер все знаю, значит, мистер всезнайка.
2: Да.
4: Звучит как-то не очень красиво, но он и говорит I wish I wasn't Mr. Know It All. Это как аналог «А я говорила».
2: Да ты что?
4: Почему-то это всегда в женском роде, да?
2: Мистер «А я говорилкин» получается.
3: Типа «Я бы хотел, чтобы я был неправ». Да?
4: Он говорит, да, я бы хотел, чтобы я не был мистером всезнайкой. Почему? Потому что он опять вляпался, вляпался в какие-то отношения.
2: И опять оказался прав.
4: И опять оказался прав. Он говорит, it's written on the wall. Это написано на стене. То есть что это значит? Как в книгу глядел или как в воду глядел?
3: Очевидненько.
4: Все понятно. Да. Он говорит, надо было мне dress for the storm. Есть такое выражение, одеться для шторма.
2: Да.
4: Okay. I don't keep dressing for the storm, then blame the sky. То есть я продолжаю не одеваться для шторма, что значит беспечно себя вести, то есть не готовиться к плохому.
2: А, Маш, прости, немножко от темы отвлечемся. А вот какую одежду подразумевают англоязычные люди, говоря одеться для шторма? Болотники?
4: Очень, правда, смешно, потому что они очень странно одеваются. Это всегда... Или сверху должно быть все голое, или снизу. То есть или пуховик и шорты. Или какие-то, да, действительно, сапоги высокие, но сверху майка. У них, да, другой какой-то иммунитет.
2: Да, так красиво.
3: В Италии летом девушки тоже так любят ходить в кожаных сапогах и в майках.
2: И все.
4: Британки ходят всегда в босоножках. Зимой и летом у них всегда пятки открыты.
2: Да ты что?
4: Окей.
3: Потому что ножка должна дышать.
2: В частности, пяточка.
4: Итак, значит, говорит, что я, ну, в общем-то, вел себя беспечно, а потом blame the sky, виню небо, да, судьбу, или здесь прям такая красивая, прям, получается, идиома сложилась, что не подготовился к дождю, и потом виню небо, как будто бы уже не судьбу, да, высшие силы, а прям действительно, что дождь пошел. Вот такой вот двойной смысл. Да, и он находится где? Он находится на вилке на дороге. Это русская, нет? Вилка на дороге.
2: Ну, давай, раз вилка.
4: А, точно.
2: Да. Но в целом, ты знаешь, мы в России все прекрасно понимаем.
3: Раз вилка.
2: Даже
4: смотри, по-английски
2: сказала...
4: это...
2: Да. Да-да-да.
4: По-английски это fork in the road.
3: А, да, так говорят,
4: это
3: реально?
4: Вилка.
3: Прикольно.
2: Получается, one fork in the road. Ну,
4: развилка. А вилка, подожди, развилка на дороге, это когда 4 дороги или когда 3 дороги?
2: Давай, это больше, это когда больше одного варианта, куда поехать.
4: Потому что в английском языке слово fork, вилка, это 4, там слово four есть. И у вилки 4 зубчика.
2: Подожди, а если 2? 2 дороги?
3: То это не развилка тогда будет? Не будет вилки никакой?
4: Получается просто just puzzled situation. I'm confused. Вот так вот говорят.
2: А, все, началось. Ну, вообще так, дословно не говорят, но пересказать можно.
4: Да,
2: так,
4: да,
2: ну
4: да.
2: Хорошо, хорошо. Ну, страдания. Страдания, получается.
4: Ну, жалко, да, если честно. Он говорит, pulling dominoes from a coffee can. То есть он как будто бы вытаскивает эти доминошки опять, и про domino effect опять вспоминает, что сейчас опять все повалится. When I fall in love, когда я влюбляюсь, it's with misfortune. Misfortune — это несчастье. Ну, как бы, да, то есть каждый раз, когда влюбляюсь, что-то не клеится.
2: Маш, ну круто, мне кажется, идеальные ноты, чтобы закончить, мы не найдем. Несчастье, не любовь, да.
3: Не клеится.
2: Ну, хорошо, достал из себя Тедди слова. Маша, спасибо тебе большое за очередной роскошный разбор.
4: Возьму его на полный разбор.
3: Давай, давай.
4: Нравится мне он.
2: До встречи, хорошей тебе недели. Счастливо. Пока.
3: Bye-bye.
4: See you, bye-bye.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ты знаешь, иногда бывают такие вот моменты, когда ты неожиданно становишься популярным. Где-то, где не ожидал.
0: Иногда бывают, да.
1: Иногда
0: тебя
1: не
0: бывало
1: бывает.
0: Такое?
1: Ну, нет.
0: Но мы иногда, бывает, ждем такой момент.
1: Ждем.
0: Внезапно, да? Да. Так, пока что все.
1: Ну, вот в моей новости будет что-то такое, вот вроде несочетаемое между собой, но результат прекрасный.
0: Подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.25 в Москве. Вики,
1: да?
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Мемы с Леонидом Каневским выходят на международный уровень.
0: Подробности в студию.
1: Да, началось все с того, что художница из Южной Кореи каким-то образом нашла Леонида Каневского, да, вот в его фотке, какие-то мемчики, вырезки из передачи «Следствие вели».
0: Да.
1: И что-то так ей он понравился, что она стала его перерисовывать, делать какие-то такие рисунки, комиксы.
0: А в стиле аниме? Или...
1: Нет, вначале, ну, такое или... авторское видение. Ага. Потом появились и аниме-версии.
0: Так.
1: И теперь вся Южная Корея просто тащится по Леониду Каневскому.
0: Да, наконец, мало.
1: Вполне возможно, усы еще, знаешь, вот как-то вызывают уважение.

0: А голос?
1: А голос?
0: А уже интересно, они используют вот этот мем, когда «давай встретимся». Там, не знаю, на выходные.
1: Конечно же, никто никуда
0: конечно,
1: не пошел.
0: Никто не встретился в парке в выходные. Обожаю.
1: Я тоже люблю.
0: Вообще, у программы «Следствие вели» «Ренессанс». Она выходит сейчас?
1: Выходит? Я не знаю. Да что говорить,
0: мы всегда на Леху смотрим, он такой у нас...
1: Любитель ТВ-передач.
0: Глубоководная рыба этого сегмента знает все. Ну, это здорово. Это здорово.
1: Ну, а это детская мечта. Жители Лас-Вегаса построили самый большой в мире шалаш из простыней. Представляешь, как прикольно?
0: Да.
1: Да. Ты делал, кстати, в детстве шалаши такие?
0: Конечно. Но за использование простыней можно было... Поплатиться?
1: Получить?
0: Конечно.
1: Получить. Но у меня, кстати, был на даче шалашик, ну, прям такой из фанеры, серьезный. Там даже было две кровати, типа.
0: Почему типа?
1: Ну, они не совсем были кровати, это...
0: Был пол для двух человек.
1: Нет, там были ножки, по-моему, из кирпичей, а сверху тоже какая-то штучка такая лежала.
0: У тебя в шалаше были кирпичи? А ты не знаешь главное правило шалаша?
1: А какое?
0: Не должно быть использовано материалов, которые...
1: Могут использоваться при строительстве, реально? Ну, давай, тогда это было не шалаш, это что это был? Домик для плохого поведения?
0: Давай, это было ветхое жилье.
1: Хорошо. Да, ну, в общем, это огромный реально шалаш получился из простыней белоснежных. Пока что. Общая площадь 1320 квадратных метров.
0: Куда смотрят родители?
1: А я думаю, что родители этим занимались.
0: Помогали,
1: там и
0: да.
1: Подростки, и родители. И это, между прочим, рекорд Гиннесса.
0: Да ты что?
1: Серьезное мероприятие, как
0: класс,
1: бы.
0: Класс. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе плюс. Бригада! Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: 9:33 в Москве, гороскоп на понедельник, 8 июня.
1: Овны, не придавайте большого значения тому, что вскоре станет неактуальным.
0: Тельцы, не вмешивайтесь в чужие дела и разборки, пусть сами разбираются.
1: Близнецы, сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки.
0: Раки, вернитесь к забытому делу, не все еще потеряно.
1: Львы, купите, наконец, что-то, что упростит вам быт.
0: Девы, нам нужно постараться сгладить острые углы в общении с коллегами.
1: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
0: Скорпионы, прислушайтесь к своим желаниям, они вас не обманут.
1: Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам тянутся.
0: Козероги, стоит немного подождать. Ситуация прояснится чуть позже.
1: Водолеи, не тратьте время на рассуждения. Просто действуйте.
0: Рыбы, рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов.

0: Сайрус, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня аж 40 тысяч рублей, Вики.
1: Представляешь, ой, приятно.
0: 40 тысяч.
1: И бонус еще.
0: Бонус. 10 тысяч от Озонбанка в виде бонуса. Как он такое?
1: Шикарно.
0: Шикарно. Ну, для, чтобы получить десяточку, нужно ответить на вопрос с бонусом.
1: Угу. Ну, я тебя поздравляю, сегодня твой любимый день. День рождения пылесоса, я знаю, что ты любишь уборку.
0: Да, но ты знаешь,
1: а ты видел, я тебе скинул видео какое, где очищают сковородку?
0: Да, я же тебе ответил. Почему я всегда досматриваю до конца? И мне это нравится. Угу. Последние полторы недели, конечно, у меня с пылесосом отношения так себе.
1: А сломался?
0: Не-не, он работает. Тополиный пух весь.
1: А, да. Ну да. Угу. Сложно тебе,
0: то есть,
1: конечно.
0: Ну, хочется, ну... Ну, короче, ладно, что мои проблемы. Мы пойдем думать над вопросами, а вы
1: звоните.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сейф «Бригадю» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, привет. Меня зовут Андрей. Я из города Ставрополя.
1: Привет, Андрей. Привет, Ставрополь. Андрей, как выходные прошли?
2: Ой, отлично. Выходные пролетают, как всегда, незаметно.
1: Да. А как твой понедельник? Надеюсь, тянется?
2: Понедельник, да, как всегда.
3: Заметен.
2: Разгоночная неделя. Ну, радует, что хоть 4 дня.
1: И радует, что мы встретились, наконец-таки. Андрей, у нас сегодня в сейфе 40 тысяч рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Давай определяться, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
2: Второй.
1: Андрей, удачи. Начали.
3: Первая цифра. Андрей, ну у нас сегодня 40 тысяч рублей в сейфе. А еще у нас есть Еврохит топ 40. А?
1: 40-40.
3: Вот скажи, пожалуйста, кто у нас на первой строчке Еврохит топ 40, а? Уверенно держится. Возможно, Тедди Свимс с треком Mr. Know It All. Может быть, BTS Swim. Или Fever Dream от Алекса Ворна. Или даже Zayn, Die For Me.
1: Да.
3: Третий перепутала я.
2: А какой это вариант был? Так, Teddy Swims, по-моему.
3: Teddy Swims.
2: Это какой у нас там вариант был?
3: Первый вариант, Mr. Know It All. Выбираем? Забрали?
1: Видимо, да.
2: Да.
3: Принято.
4: Вторая цифра.
1: Андрей, ну вот и добрались до вопроса с бонусом. Ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломается. Сегодня, Андрей, отмечается День Республики Карелия. Был ли ты в Карелии хотя бы раз?
2: Блин, к сожалению, нет.
1: Я тебе искренне желаю когда-нибудь там побывать. Живописнейшее место. И представляешь, в Карелии возле Петрозаводска есть один из древнейших вулканов планеты. Называется он Гирвас. Вот только представь, последний раз он извергался более 2 миллиардов лет назад. То есть тогда на Земле трилобитов еще не было, а Гирвас уже блистал на нашей планете. И ты знаешь, вулкан находится в русле одной реки. Как думаешь, какой? Суна, Вык, Шуя. Это все три разных реки.
2: Так.
1: Андрей, Суна?
2: Да.
1: Первый вариант, принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня у нас день океанов. Ну, океаны мы все знаем, бывают разные. И представляем, мне кажется, легко моряков. И все моряки, ну, наверняка немножечко переживают.

0: переживает, когда проходит Бермудский треугольник. Угу. Да? Вот скажи, пожалуйста, в каком океане находится Бермудский треугольник? В Тихом, в Атлантическом или в Индийском?
1: Так, так.
2: Андрей, так, твой ответ? Итак?
1: Атлантический.
0: Атлантический, второй вариант принято.
2: Что ж, Андрей из Ставрополя подобрал такой код от сейфа. 1-1-2. Внимание!

0: Так, Андрей, мы слышим несколько голосов. Кто помогал?
1: Да, коллега тут у меня.
2: Да то уж не важно, деньги твою же.
0: Ну, делиться придется, наверное.
2: Андрей, но...
0: Проставишься на работе?
1: Легко. Что-что?
2: Классно, что вместо тебя на этот вопрос отвечал помощник. Андрей, есть несколько хороших новостей. Ну, во-первых, сейф взломан. 40 тысяч рублей твои. Ну и в рамках взломанного сейфа ты же еще и справился с вопросом с бонусом. За что ты получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка?
1: Ура!
0: Молодец!
2: Поздравляю!
0: Хорошее начало недели.
2: И звони нам еще. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» 3 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейф в «Бригаде У».

0: это Кэти Перри, бригаде У на Европе плюс. Ну, прям Кэти Перри пробубнела в треке только что. То жарко, то холодно.
1: Ну, кстати,
0: то
1: бывает.
0: Вроде жара, слишком жарко.
1: А вот знаешь, бывают такие кондиционеры, которые работают. Вот они или сильно холодно делают, или тебе жарко.
0: Конечно. Ребята, сегодня бухтим в саундчеке. Бубним и принимаем все, что накипело в виде голосовых.
1: А вот сейчас я иду купила. А она соленая. Пришлось ее отдать коллеге. Вот, бубню.
0: Ничего, коллега не против.
1: Отправляйте голосовые на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку в сообществе Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.

0: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Хочу. Терек включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, страница 4.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс.

0: это Марк Дан и Джованни Ричи, бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди сончик, в котором мы все дружной командой бубним.
1: Слушаем. Check.
0: Sound check. Бригаде У. Вот бухтеж такого характера вот есть.
2: Утро. В субботу сын-спортсмен пригласил друзей на ночевку. Поиграли в волейбол, покатались на великах, вечером пожарили шашлычок. Думаю, для полного счастья осталось только выспаться часиков до 10 утра. Ага, как же выспалась. 7:30 проснулась от звука др. Сосед вышел с газона косилкой.
0: А. Сердечко стучало так. Вот эти выходные активные. Ладно, ну и еще одно финальное на сегодня.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Ну сколько можно? Те игрушки убираешь, раскладываешь их, складываешь. Господи, боже мой. А потом приходишь и готовишь им. Они все едят. Пока кофе не выпью, ничего делать не буду. Все.
0: Правильно, подруга. Ты заслужила, да.

0: это мод, бригаде У на Европе Плюс. Так, мы всем вам желаем прекрасного понедельника.
1: Да.
0: Легонького.
1: Mm-hmm. А много не работаете.
0: Если он тяжелый, то, ну, чтобы поскорее уже вторник наступил.
1: Да. Рабочих дня всего 4.
0: До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы 10.00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. ЕГЭ по математике проходит по всей стране. Минцифры прокомментировала проверку возраста в соцсетях. И россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Далее подробности. ЕГЭ по математике стартовал в России. Экзамен базового и профильного уровня в нашей стране и за рубежом сегодня пишут 662 тысячи выпускников. Для проведения единого госэкзамена задействовано 5714 пунктов сдачи ЕГЭ. Базовый уровень включает 21 задание. На них отведено ровно 3 часа. Профильная математика состоит из 19 заданий. На решение выделяется 3 часа и 55 минут. Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27. Базовый уровень оценивается по 5-бальной шкале, и там нужно минимально набрать 3 балла. Рособорнадзор ответил на жалобы школьников, которые указали на ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Все обращения учеников, в том числе через портал госуслуги, были проанализированы и направлены в Федеральный институт педагогических измерений для детального изучения. В случае подтверждения проблем будут приняты решения, которые позволят защитить права учеников. Напомню, ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы, обязательными остаются русский язык и математика. Минцифры рассматривает возможность ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке, и сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают в других странах. Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Москва видит готовность к диалогу с Международным олимпийским комитетом. Ограничения постепенно снимают с российских атлетов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что все разрешенные дисциплины относятся к олимпийским видам спорта. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 47 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 56 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

что вот, ребята, были бурными выходные, эти первые летние мои, что чую, нужен мне теперь выходной после выходных. Как вы себя чувствуете, а? Норм? Ладно, а вот Тедди Свим, кстати, тоже уикенд провел громко. Тедди Свимс отмечал первое место в Еврохит ТОП 40 с песней, отзвучавшей «Mr. Know It All». Пользуясь случаем, поздравляю парня. Ну и, кстати, давайте устроим бодрый понедельник. Прежде поздороваюсь, 10:20 в Москве, я Тимур Бодров, всем салам из Эн. Бонжур. Ну и для бодрого понедельника, собственно, слушаем далее «Galaxy» от Кункса.

собой. Полезный скилл, между прочим. Скилл, который нужно развивать. Хотя, даже если над тобой смеются и другие, тоже ничего страшного, тоже неплохо. Как там говорится, гораздо хуже, если они будут над тобой плакать. Вот так вот позитивно мы смотрим на этот понедельник и слушаем хиты и мажорные на Европлюс. Продолжим в ритмах латино. Не пропустите трек под названием «Понго».

0: будет ритму от Black Eyed Peas и Джей Балвина. А еще New Religion, Биби Рекси. Да, ребята, будет хитово, будет классно, впрочем, как всегда на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама «Аухилендрук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
16: Ты наша единственная надежда.
15: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
17: Европаплюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: А в столице 11 часов.

Queen, вот Биби Рекси. Мол, I found my purpose in the church. It's filled with neon lights. Мол, нашла свое предназначение в церкви, наполненной неоновыми огнями. Такая вот новая религия. Называется неонизм. Неонизм или свидетели неоновые. Вместо всеночного бдения рейв до утра. Вот, все как мы любим. Короче, музыка исцеляет, вы это знаете прекрасно, а самая лучшая музыка здесь у нас на Европе Плюс. В подтверждение слов моих далее слушаем хит сезона «Ртуть» от Вани Дмитриенко.

этот голос узнаешь из тысячи. Фальцет этот с ярко выраженным таким психоделическим звучанием. Джон Гурли пел для вас, ребята. Джон Гурли из ансамбля Portugal The Man. Песня, звучавшая, называется «Феникс», записана вместе с диджеем Зефиркой Маршмеллоу. Так, 11.34, точное московское, столичное, отличное. Я Тимур Бодров, всем привет еще раз. Ну и продолжим мы на Европлюс не менее хитово. Впереди свежий дроп от «Моя Мишель» на «Малиновой луне» на разогреве. Супер парни, Бенсон Бун и BTS.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот ради каких хитов советую вам задержаться в зоне слышимости Европа плюс. Скоро в эти полчаса хит сезона

0: Good Luck, Babe. Послушаем мега-хит Dracula от Tame Impala и Jenny. Кроме этого, Pink, Alex Warren, Sophie Ellis Baxter, Robbie Williams. С вами в эти полчаса хитов на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада. Сейф. Зломан.
2: Так, Андрей, мы слышим несколько голосов. Кто помогал?
3: Да, коллега тут у меня.
0: Да то уж не важно, деньги мои уже.
2: Ну, делиться придется, наверное.
0: 40 тысяч рублей твои.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Реклама.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ну и рассказываю, значит, фанатом романа Брэма Стокера Кевин Паркер из Тейма Импала не является. Его Дракула вдохновлен уникальной австралийской рейв-культурой. А там она действительно особенная. Значит, в Австралии есть такой феномен под названием буш-дафф. Буш-дафф – такие уникальные вечеринки в лесу. Короче, люди уезжают за сотни километров от цивилизации, танцуют под открытым небом, уединяются с природой. Вот такие вот австралийцы. Все из-за того, что они ходят вниз головой. Собственно, по мотивам таких вот вечеринок родилось у Тейма Импалы сравнение с Дракулой. Да, ну и тему вечеринок танцев. Я думаю, стоит продолжить, да, несмотря на то, что сегодня понедельник. А далее Calvin Harris, Drinking from the Bottle.

кроме ее длительности. Минута 38. Одна минута 38. Это, наверное, самый короткий трек в эфире нашем. Baby Doll. Доминик Файк. Мгновением ранее на Европе Плюс. Но, как говорится, мал золотник да дорог. Или мал хлоп да вонюч. Ну, в смысле, яркий хит получился у парня. Еще раз напомню, Baby Doll называется. Ну и не забудьте Доминика поддержать в чарте нашем в Еврохит Топ 40.

0: Baby, won't you stay? Ну нет, ребята, вам все-таки пора. Прощаемся мы с Леони Каловым Скоттом, потому что хит-марафон Европлюс продолжается, потому что у нас одна звезда сменяет другую, и до финала часа мы ожидаем плаксивый Old School от команды Three Doors Down. Будет песня Here Without You. До этого кей-поп зажигалка Апате от Розы и Бруно Марса.
1: Лучший дебют Сабай Индиях Чой Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Терри Свинс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
9: Ты наша единственная надежда.
8: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
11: Да все без нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Уже в кино.
18: Музыка и танцы, они всех объединяют.
17: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
18: Это универсальный язык.
17: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: придумали, ребята. Ничто человеческое им не нужно. Так же, как все. Как все по земле хожу, брожу и его. Вот такие трогательные выступления от ансамбля Three Doors Down. Песня Here Without You. Ну, а мы давайте не будем скисать. Нам тем более в час новый пора. А там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 13 часов. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Внезапная магнитная буря может накрыть нашу планету. Оплатить проезд в Москве стало еще проще. И социальные работники принимают поздравления. Далее подробности. Важного гостя принимают сегодня в Пхеньяне. Впервые за 7 лет в Северную Корею с государственным визитом прибыл лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В аэропорту его встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ожидается, что визит продлится 2 дня и завершится завтра. В поездке китайского лидера сопровождает жена, а также министр иностранных дел, начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая и другие чиновники. Напомню, что этот визит проходит спустя непродолжительное время после того, как Си Цзиньпин принимал у себя по отдельности Владимира Путина и Дональда Трампа. Внезапная магнитная буря может накрыть нашу планету сегодня вечером. Специалисты сообщают о том, что облако плазмы неожиданно изменило траекторию и появилось вблизи Земли. С вероятностью в 96% сегодня начнутся магнитные бури, которые могут продлиться до завтрашнего утра. Ранее космические специалисты сообщали о том, что облако плазмы после вспышек на Солнце 6 числа ушло в противоположную сторону от Земли, но затем по неведомым траекториям вынырнуло возле нашей планеты. Оплатить проезд в Москве стало еще проще. Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой ID». С ее помощью можно оплачивать проезд на всех видах городского транспорта, пассажирам метро, МЦК, МЦД и регулярного речного транспорта. Для этого нужно поднести экран смартфона с активным QR-кодом к считывателю на турникете, а в автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД, оснащенных валидаторами, следует отсканировать QR-код на экране валидатора. Социальные работники принимают поздравления. Сегодня у них профессиональный праздник. Столичных специалистов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице была создана современная и эффективная система социальной защиты. Профессионализм сочетается с заботой, а технологии служат человеку. Он поблагодарил соцработников за желание делать Москву добрее и лучше, а также за чуткость и отзывчивость. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 47 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 56 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Плейбокс, я ваш плейбой. Спасибо, здравствуйте. Значит, рассказываю о наших грандиозных планах. Скоро игра для отружников Москвы, игра под названием «Бизнес-ланч». Это такой тимбилдинг мини-корпоратив, в котором видеоугощение – наша пицца. Доставка из 4 пицц и напитков. И помните, пицца есть для всех тружников Москвы. Только не все тружники Москвы еще нам отправили заявку в «Бизнес-ланч». Если вы этого еще не сделали, то айда, гоу, газ. europlus.ru, там мы принимаем ваши коллективные заявки. Во второй половине часа буду дарить билеты на концерт Джейсона Дерула. Он в это воскресенье выступает в ЦСКА-арене. А там будешь ты, если пройдешь тест на внимательность в игре «Хитбэк». Прямо сейчас итальянский коллектив под названием «Медуза» с треком «Don't Wanna Go Home» в Москве 13.07. Всем плейбокс!

0: спортике сотрудники Москомспорта во главе с Саидом. Саид, здрасте, добрый день, приветствую.
1: Добрый день, Тимур.
0: Добрый день, добрый день. И против команды «Спортики» играет команда «Привод». И капитан ее команды Никита. Никита, здрасте.
2: Привет, привет.
0: Да. Производители промышленных приводов. Да, привод, я правильно сказал? Все. Ребята, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди. Самый важный первый раунд. В первом раунде что важно? Не пропустить вопрос, подсказки, два музыкальных фрагмента и потом слово «три». Потому что после слова «три», как только вы его услышали, нужно произнести название своей команды. Кто первый, тот будет первым отвечать. Ответили правильно, заработали балл. Ответили неверно, балл переходит сопернику. По этому принципу играем до двух очков. Но во втором раунде уже ничего не кричим. Итак, первый вопрос, парни. Значит, надеюсь, у вас были классные первые летние выходные, но особенно классными они были для одной всемирно известной певицы. Дело в том, что у нее была свадебная церемония. В общем, кто тут гулял, свадьба пела и плясала? У какой певицы она была? Сейчас с вами выясним. Первый вариант ответа. Значит, свадебка была у Дуа Липы. Или свадьбу свою отмечала Ариана Гранде. Парни, дождите слово «три».
3: Один, два, три.
2: Привод, привод, привод, привод.
0: Команда «Привод». Ну что? Ну что нам скажет Никита? Это...
2: Ну, я думаю, у Дуа Липа.
0: У Дуа Липы, абсолютно верно. Палермо. Все пели и плясали. Супруг ее актер британский Каллум Тернер. Ну, Ариана Гранде на этих выходных начался мировой тур. Вот такие новости. Так, первый балл заработала команда «Привод», но сейчас спортики догоняют, надеюсь, не ошибутся с ответом. Ну, раз уж мы про Италию заговорили, давайте про итальянские угощения. Значит, в Италии есть такой сыр, деликатесный сорт, необычный. Но дело в том, что в приготовлении этого деликатесного сыра помогают личинки насекомого. Что это за насекомое? Помогают итальянцам. Мухи или жучки? А?
2: Угу.
0: Угу. Деликатес. Саид. Саид.
2: Пусть будут жучки.
0: Пусть будут жучки. Эх. Не выйдет из вас, гурмана. Сырные мухи пиофилиды. Вот благодаря им получается этот деликатесный сыр. Сегодня со счетом 2-0 побеждает команда Никиты Привод.
2: Ура!
0: Ура!
2: Ура!
0: Саид, мы с вами на связи. Вот, не теряем надежду. Все, что угодно теряем, но надежду не теряем. Спасибо вам, Саид. Спасибо вам, ребята. Приятного аппетита. И кто еще пиццу не получил? Ребята, ну скорее пишите europlus.ru. Бизнес-ланч.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

Артист Маликов закончил свое выступление. Зейн Малик, Die for me. Ну, давайте, ребята, мы не будем умирать во имя любви. Давайте все-таки мы во имя любви будем жить и приумножаться. Вот такой вот лозунг. Так, далее идеальный летний саундтрек. Собственно, саундтрек для любви. Песня I Adore You. Ну и помните, ребята, девчата, почему вам стоит запоминать буквально каждый трек в эфире в этом часе. Именно так можно выиграть билеты на концерт Джейсона Дерула в Хитбеке.

0: итог. Али Фарбен в плейбоксе. Впереди приготовил для вас песню номер один Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас это Mr. Know It All Teddy Swims. На разогреве выступит Павел Беседин. Слушаем его коронный номер под названием «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате американская молодежная трагикомедия под названием «Беспечный возраст» со звездой Марти Великолепного, Одессой Эзайон. Главная героиня Кеннеди оказывается на грани отчисления из колледжа и вместо разговоров о будущем решает пойти гулять ночью с друзьями. Компания пробирается в чужие дома, устраивает заплывы в бассейнах, переходя от одной вечеринки к другой. Но за безрассудным весельем постепенно проступает совсем другая история. Кеннеди никак не может справиться с одиночеством и тревогой. «Беспечный возраст» прорисовывает портрет юности, герои заливаются смехом, проявляют безрассудство и лишь изредка задумываются о последствиях. Ну а чем все закончится, узнаем в кино. В театре «Натрубной» драма «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. В ленинградской квартире встречаются Ильин, шофер, выдающий себя за инженера, и Тамара, для которой работа на заводе стала способом борьбы с одиночеством. Пять вечеров они пытаются наладить отношения, пьют вино, слушают патефон, говорят о первой любви. Но за праздником фальшь. Ильин врет об успехе в карьере, Тамара притворяется счастливой женщиной. Смогут ли они переступить через обиды и забыть о годах разлуки? Начало в 7 вечера. В галерее «Открытый клуб» два последних дня работает выставка Татьяна Маврина «Москва». Посвящена она одной из главных художниц 20 века и автору знаменитых иллюстраций к русским сказкам «Морозко», «Иван-царевичу» и «Серому волку». В экспозицию вошло около 50 ее работ 30-40-х годов прошлого столетия, посвященных Москве. На акварелях и гуашах Кремль, Коломенское, Новодевичий монастырь, виды Варварки, Шабловки, Хамовников и другие старые улицы и переулки столицы. Но это не документальная хроника, а яркий, почти сказочный образ нашего города. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: на Европе плюс.
1: Автор миллиардных хитов, звезда ТикТока и абсолютный хитмейкер Джейсон Деруло возвращается в Москву с грандиозным шоу The Last Dance World Tour.

Вот, и ты, я уверен, можешь быть на этом представлении. Уверен, потому что ты же наверняка слушал каждую песню внимательно, готов доказать это прямо сейчас в игре «Хитбэк». За это я дарю тебе 2 билета на концерт Джейсона Дерула в ЦСКА-арене, а представление уже в эти выходные. Значит, все, что нужно сейчас сделать, взять мобилу и личным сообщением в группе «Европа плюс ВКонтакте» написать мне следующую фразу. Я самый внимательный слушатель «Европа плюс». Обязательно фразу эту сопроводи своим номером телефона, а иначе как я с тобой свяжусь, и укажи, из какого ты города. До встречи в «Хитбэке».

0: на Европе плюс.
1: Джейсон Деруло в эти выходные, концерт при поддержке Европа плюс. И, возможно, на этом представлении окажется Александр. Саша, привет, добрый день, здорово.
2: Привет-привет.
1: Приветствую. Значит, лето только стартовало, и, разумеется, я спрашиваю тебя, Александр, твой план минимум развлечений на это лето? Что обязательно должно с тобой случиться этим летом?
2: Ну, обязательно это покупаться. Либо в реке, ага. Либо где-нибудь в море, желательно в теплом.
1: Северно-ледовитом, да, океане. Ага. И?
2: Да. Шашлыки в Серебряном Бору.
1: Да, шашлыки. А какой-нибудь курортный роман будет?
2: Возможно.
1: Возможно.
2: Но пока это под вопросом.
1: Ладно, ну давай еще тогда в твой лист планов на это лето занесем концерт Джейсона Деруло. Вот. Но, чтобы подарить тебе два билета, чтобы ты оказался на этом представлении, нужно сказать, какая песня была в плейбоксе. Вот три варианта ответа. Значит, в плейбоксе пел для нас Гарри Стайлз. Или была Майя Мишель. На малиновой луне. Или мы слушали группу «Медуза» с песней «Don't Wanna Go Home». Итак, от этого ответа зависит, будут ли летние воспоминания 26-го года связаны у Александра с концертом Джейсона Деруло. Саша!
2: Это песня номер 3.
1: Yeah! Ну что, Джейсон Деруло ждет тебя. Встречаемся в ЦСКА-арене, и мы тебя поздравляем, Саша, ура!
2: Спасибо.
1: Ребята, не забывайте, мы ежедневно в течение всей этой недели будем дарить билеты на концерт Джейсона Деруло. Слушайте Европа Плюс внимательно. Хит-бэк. Хит-бэк на Европе Плюс.

0: Beautiful Places, Tiesto, только что в плейбоксе. Так, ребят, 13.50, точное московское, финалит шоу. Будем при участии Боба Синклара и Кайзы. Будет хит I Can't Wait. До этого блокбастер всех времен As It Was Гарри Стайлза. Но прежнее важное напоминание всем труженикам Москвы. Значит, дорогие трудоголики, очень хотим ваши будни разнообразить праздником пиццы. Пицца-пати устроить. Для этого есть бизнес-ланч, а для этого вы, пожалуйста, не забудьте отправить коллективную заявку в нашу вкусную игру. Заявки ваши принимаем на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.

0: во взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: can't wait.
1: I can't wait.
0: Мы дождались тебя.
1: Да, и тебя мы тоже, Тимур. Мы встретились в понедельник.
0: Мы встретились. Да. А сейчас встреча с суперхитами.
1: Да, те с BTS, которые еще недавно лидировали у нас в чарте, да, твои любимчики.
0: Вернем на первое место, да, в эту пятницу?
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

Европа. Плюс.

Бонго, но для понедельника, мне кажется, самое оно в таком режиме энергосбережения. Бонго сделано. Ну да, надо правильно распределять силы и не надо активно, очень так рьяно начинать рабочую неделю, даже несмотря на то, что она короткая у нас. Да, не пятидневка, а четырехдневка. Бонго, горячий хит, соответствующий температуре воздуха в Москве. Да, жарко. Это Russian, Рао, Алехандро и Вискет. Всем-всем-всем отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Но уже скоро Алан Уокер, Расмус Акченцера и Миша Миллер.

в Еврохит Топ 40. Сейчас 5 место. Неплохо, скажу я вам. Так близко этот хит к вершине нашего чарта еще не подбирался. В пятницу посмотрим, достигнет первого места или нет. В пятницу итоги этой недели. И, конечно, не забываем поддерживать любимых.

0: Третье место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 по итогам этой недели вполне возможно будет самая вершина.
1: Реклама.
2: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсика,
15: но полезных.
16: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
17: А утром готов «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
18: Уже в кино.
19: Музыка и танцы, они всех объединяют.
18: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
19: Это универсальный язык.
18: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

New Religion, Libre Plus, Bibi Rexha и Faceless. Bibi Rexha, которая, кстати говоря, 3 года вела переговоры с Faceless, чтобы использовать их трек Insomnia. Но как бы там ни было, главное договорились, главное результат, а он получился просто блестящим. 15:20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника!

иначе бы он не выступал в маске своей знаменитой. Другое дело его треки, тут он обеими руками, чтобы они были узнаваемы везде и всюду. Из Феникс Маршмелло явно попал.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и в самое ближайшее Дуа Липа, которая 31 мая, то есть совсем недавно, вышла замуж за актера британского Каллум Тернера. Наше поздравление.

0: for me. Сейчас 4 место у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Посмотрим, какое Зейн займет по итогам этой недели. Узнаем в пятницу.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Раш.
3: Включи свой.
4: Я как раз тогда получал права несколько раз. Я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что мой папа не очень спокойный педагог.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс. Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцент 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 16.

проект, созданный Кевином Паркером, который известен своим тщательнейшим подходом к работе в студии. Да, он может годами трудиться над альбомом, сотни раз перезаписывая треки, чтобы добиться идеального звучания. Дорогой Фотон, этот парень Кевин Паркер, ты ставим знак равенства, говорим «Тейм Импала». 16:20 в Москве, это Европа+. Идем дальше.

0: Когда-то начинал под именем Young French и участвовал в рэп-баттлах. Ну а сегодня он French Montana, основатель собственного лейбла, человек уважаемый, человек узнаваемый в шоу-бизнесе. 16.50 в Москве, это Европа Плюс и Алексей Мануилов. Всем отличной пятницы.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте Амода.
11: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
12: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
11: У меня получится?
12: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
13: Андулин. Кровля на все руки.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: первого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных NCC согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама Аухилонрук. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
10: Это потрясающе.
9: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
10: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь всем сердцем.
9: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hit My Heart, Benas & Brothers на Еврок Плюс. А в начале часа следующего у нас намечается диджей и продюсер Sony Fodera. Кстати говоря, 12 июня у него выходит уже 6-й полноформатный альбом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного понедельника. В Москве 5 вечера. На Европе Плюс новости и Марат Бекметов. Марат, приветствую.
2: Привет, Алекс. Добрый вечер всем. Популярные курорты на Филиппинах не затронуло землетрясением. Как сообщили в ассоциации туроператоров, стихийное бедствие произошло на южной части острова Минданао. Россияне его практически не посещают. Организованные туристы находятся на островах Баракай, Себу и Палаван. Там курорты от землетрясения не пострадали, а аэропорты работают штатно. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом по итогам прошлого года. Как говорится, в докладе ведомства зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, и это выше средних многолетних значений в 6 раз. Среди детей наибольшие показатели заболеваемости наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В Минфине заявили о наличии у каждого третьего россиянина финансовой подушки. Она способна покрыть как минимум 3 месяца расходов. Как уточнил замглавы ведомства Павел Кадочников, финансовая грамотность россиян растет. Сегодня примерно 70% граждан ведут бюджет, 56% ставят перед собой долгосрочные финансовые цели. Четверть компаний в России изменили формат работников с сотрудников. В частности, 12% фирм перешли на гибридный график, 2% отправили работников на удаленку. Главными причинами перевода с офиса на гибридный режим названы повышение продуктивности и дисциплины, нехватка квалифицированных кадров и рост лояльности сотрудников. На этом пока все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алексей Манойлов.
0: Это топ-новости в Star News. Питбуль ищет волонтеров для того, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса на фестивале BST Guide Park в Лондоне. Всех желающих призывают надеть лысые шапочки. Представители книги рекордов Гиннесса будут следить за процессом. Концерт состоится 10 июля. К Питбуль присоединятся также Кеша, Тани Темба, Лил Джон и другие звезды. Скотт Робинсон из группы Five признался, что прошлогодний воссоединительный тур стал для него исцеляющим. Впервые за 25 лет он смог наслаждаться выступлениями, не замыкая в себе. Five вновь собирают полные залы, причем на концерты приходят даже 5-летние фанаты, которые знают слова их песен. Музыканты признаются, что теперь между ними нет ссор. Теперь между ними только взаимопонимание. Холзи рассказала, как Майли Сайрус сбежала с ее домашней вечеринки после приезда полиции. Певица вступила в спор с офицерами, а Майли, прихватив пакет с едой, вылетела за дверь. Сама Холзи сравнила себя с Джейн Гэтсби, устраивала шумные вечеринки, а сама пряталась в спальне. Инцидент произошел на ее новоселье несколько лет тому назад. Эд Ширан вновь признан самым ротируемым артистом Великобритании. И это уже 8-й раз за 11 лет. В среднем его песни звучали 574 раза в день. На втором месте Тейлор Свифт, на третьем Дуа Липа. Среди треков лидируют Nice to Meet You, Майлза Смита, который также вошел в топ-10 с песней Stargazing. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: горизонте у нас буквально через парочку минут уже Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Сейчас номер один в Еврохит ТОП 40, напомню. Но Тедди Свимс чуть-чуть попозже, а сейчас ваша история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке открывается наш онлайн-курс. Бубним, бубтим и все такое. Слушаем.
3: Доброе утро, бригада У, доброе утро, страна. А я побубню. Я вам скажу, что на дворе 9 июня, а я до сих пор по утрам езжу в школу. Мои дети отдыхают, а я утром перед работой еду в школу.
4: Зачем?
3: Потому что там нужно либо что-то забрать, либо что-то привезти. И вот я думаю, когда же закончится эта прекрасная школа?
4: Подожди, ты детей забрала? Угу. Все?
2: Да. Ну, либо ты завхоз,
4: либо ты препод.
2: Дальше.
5: Я в понедельник иду на работу пешком 5.5 километров. Вот так бы я могла пробубнеть. Но мы живем в очень северном городке, где очень короткое лето. И поэтому я иду пешком. Солнышко светит, ура, 5.5 километров на работу.
4: Какая спортивная ты.
2: Ну, сообщение продолжается, но слов нет. Что произошло? О, медведь.
5: Я в понедельник иду на работу.
2: Все, спасибо. Все нормально. Все, услышали. Хорошо.
6: Началось лето, идет июнь. У нас в Астрахани это мышкара. И она летает и кусается. Фу-фу-фу. Приходится мазаться вонючими духами, чтобы тебя не кусали. Ой.
4: Ты знаешь, я хочу сказать, что у меня есть рейтинг мушкары. Астраханская самая крутая, да.
2: Да, но заметь, что автору сообщения как будто бы не нравится, но ну как бы чуточку и немножко... А, блин, опять? Ну
4: это привычка.
7: Привет, Европа Плюс. У нас в Алма-Ате, когда я работаю, светит прекрасное, яркое солнце, чудесная погода. Но как только у меня случается выходной, так сразу идет затяжной дождь по нескольку дней.
2: Начальство плачет, аж дождь идет, заключает по тебе, наверное.
4: Похоже на правду.
2: Да, да. Финальное.
8: Доброе утро. Вот я утром полная сил на работу, еду на велике, минут 40 до работы ехать. Тру-ля-ля, еху, радость жизни. И потом тяжелый понедельник, и я вечером начинаю бухтить. Да что ж не украли этот велик? Да как я сейчас еще 40 минут до дома? Вот так вот.
4: Так забавно, что ты радуешься, расстраиваешься, что не украли велик.
2: Желаем, ну если ты этого хочешь, чтобы когда-нибудь это случалось.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

Doll на Европе Плюс Терри Свимс. Сейчас номер один у нас в Еврохит Топ 40. Ну а следующий BTS Swim номер два в нашем чарте. Вот такой вот крутой отрезочек хит-парада Европе Плюс получается в эти минуты, да, в ближайшие минуты. Кстати, все подробности нашего чарта лови, как всегда, на europaplus.ru.

0: Не, ну уикенд мы, конечно, еще не забыли, уже в предвкушении следующего длинного уикенда. Ну, а это Баинди, Хчо и Мот на Европе Плюс Шаде. 17 часов 51 минута в Москве, до конца этого часа сначала Робин Шульц, ну а затем Оусиана.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Да все нормально.
11: Что?
10: Ашка.
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это Асиана, край-край, в конце часа на Европе Плюс. Ну что, вечер понедельника продолжается, конечно же, с лучшими хитами. И в 7 ждем Rush. Так что готовь свои истории. Все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Сколько лет, сколько зим. Марат Бекметов. Новости. Марат, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут. В Москве запустили 4-й маршрут речных электросудов. И в столичном регионе сохранится жаркая погода. Об этом прямо сейчас. Итак, запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут. Как заявил министр транспорта Андрей Никитин, пассажиры должны соблюдать ряд правил. Устройства должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух. Пауэрбанки нельзя заряжать во время полета, и подзаряжать от них технику тоже нельзя. Министр отметил, что в мире фиксируется большое количество возгорания пауэрбанков на борту самолетов, но полного запрета на провоз в России ожидать не стоит. В этом году российские верфи передадут заказчикам 115 гражданских судов. На данный момент сданы 6 из них, уточнил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он также рассказал о модернизации судостроительного завода «Северная верфь». Его обновление позволит выпускать до 11 средних крупнотоннажных судов ежегодно. Предприятие сможет строить газовозы, контейнеровозы, лесовозы, универсальные сухогрузы и другие типы судов. В Москве запустили 4-й маршрут речного электротранспорта «Лужники-Киевские». Как сообщил мэр Сергей Собянин, 4-й маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Всего на нем будет 4 причала, пока работают 2 – новый причал «Лужники» и действующий «Киевский», где можно пересесть на 1-й маршрут. Ввод новых причалов – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируется до конца года. Сегодня в России День социального работника. В честь этого праздника на Тверском бульваре в Москве открылась выставка «Люди, которые согревают город». Инсталляция состоит из портретов и историй людей, которые каждый день помогают москвичам. Ну а в ГУМе появился арт-объект «Таксофон доброты». Желающие могут услышать теплые пожелания от сотрудников соцзащиты, записать слова благодарности и сделать фото. По словам заммэра Анастасии Раковой, сейчас в Москве в социальной сфере работают почти 45 тысяч.

человек. В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на фоне сильной жары. Завтра и в среду будет до плюс 31. Как сообщили в гидрометцентре, жаркая погода в столичном регионе ожидается на протяжении всей рабочей недели, а в праздничную пятницу 12 июня возможен небольшой дождь. Воздух может прогреться до плюс 27-32 градусов. Среднесуточная температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 3-4 градуса. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 73 рубля 26 копеек. Евро также в минусе 85 рублей 28 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

вернулся я, вернулся как Карлсончик дорогой. И теперь с тобой по вечерам, летним вечерам, они будут жаркими, ну и музыка будет тоже жаркая, обещаю. Так, впереди Purple Disco Machine и All My Life, но прежде немного британской музыки от Coldplay. A Sky Full of Stars. Скоро.

0: намек на нас. В столице уже 18.35. И это значит, что буквально минут через 25 мы будем встречаться с вечерним шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша уже на подходе. Ну и тема этого вечера тоже. О чем будем говорить, можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. И там же, кстати говоря, оставить свой комментарий. Ну и либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Эта возможность тоже имеется. Поэтому добро пожаловать. «Раш» не пропускаем. Но в ближайшие минуты суперхиты точно будут.
1: Европа Плюс.

0: вот так вот красиво и непринужденно провести этот вечер, как поют эти ребята, правда ведь? Лена и Калмскот на Европе Плюс прямо сейчас. Стой, остаюсь, естественно, не просто так, а с лучшей мировой поп-музыкой. Это Фомин, но и до финала этого часа пару супер-классных историй. Например, Бенаси Бразерс и Make Me Feel. Но прежде Феликс Йенцо, Фелис Бекстер, Ready For You Love уже скоро.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
9: Это потрясающе.
8: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
9: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
8: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
10: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei сети на сайте huawei.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
5: Но полезных.
7: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

этот хит. Наверное, нет таких. Бенати Бразерс в финале 2 часа на Европе Плюс. Make Me Feel. Впереди хитов достаточное количество, это я точно обещаю. Ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Ну и обязательно послушай вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур Исашев в новом часе. Поехали!

0: Всем привет, в столице 19:00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Добрый вечер всем. Кабмин подготовит поправки по НДС для малого бизнеса. На аэропорт Сухума впервые принял Boeing 777, и эта рабочая неделя началась. Сегодня будет четырехдневный. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин подготовит поправки по НДС для малого бизнеса. Правительству поручено проработать законодательные изменения для бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения. Ранее, напомню, президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Такое предложение Владимир Путин озвучил в пятницу на экономическом форуме в Петербурге. В Минэкономразвитии спрогнозировали рекордные показатели турпотока во Вьетнам. По итогам текущего года он может превысить 1 000 000 человек. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. В комментарии ТАСС он отметил, что за прошлый год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за первые 4 месяца текущего года уже 500 000 человек. Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777. Как отметили в воздушной гавани, прием широкофюзеляжного воздушного судна вместимостью 540 мест – это знак доверия со стороны авиакомпании, растущего интереса к республике. Такой класс самолетов позволяет увеличить пассажиропоток. Напомню, обновленный аэропорт Сухум открылся после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года. Премьер Михаил Мишустин поручил ежегодно опубликовать рейтинг инженерных вузов. Необходимо также разработать критерии определения главных вузов для ключевых сфер экономики. За формирование и обнародование рейтинга будут отвечать Миноборнауки и Минпромторг. При составлении списка станут учитываться вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства и степень интеграции в реализацию задач профильных национальных проектов. Четырехдневная рабочая неделя началась сегодня в стране. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому с учетом праздничного дня выходные в конце недели продлятся 3 дня с 12 по 14 июня включительно. При этом рабочий день в предпраздничный четверг 11 июня должен быть сокращен на час. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. В конце выпуска курса валют. На завтра доллар подешевел 73 рубля 26 копеек, евро также в минусе 85 рублей 28 копеек. В Москве 19:03. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Всем прекрасного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа. Проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: И сразу переходим к нашей теме. Сегодня понедельник. Мы решили к понедельнику подойти серьезно, взять серьезную тему. Обсудим вот что. В каких ситуациях можно и соврать? Про обман, про враки, про вранье мы сегодня будем говорить.
2: Про лгунов, про лжецов.
0: Да, и когда, кому, в какой ситуации это, на ваш взгляд, допустимо. Саш, вот ты, когда врешь, вот расскажи.
1: А я хотела не про себя.
0: Ой. Ну, давай, ладно.
1: Ну, могу и в целом и немножко про себя, но мне кажется, что родители, они могут врать, они нам с детства немножечко вот это кружево из лжи для нас строят, чтобы делать какую-то сказку, там, например, что существует зубная фея, Дед Мороз, но они, может быть, и правда существуют.
2: Мне кажется, что родители не строят сказку, они соглашаются на эту сказку, потому что дети сами такие, так, я сейчас положу, и мне ведь зубная фея принесет деньги.
1: Но они тоже в это,
2: они тоже в это верят.
1: Ну, это классно, ребенок может фантазировать, мы дарим ему этот навык.
0: А в моем детстве, например, вот зубной феи не было.
2: У меня тоже не брала зубная фея, знаете, как забирала у меня? Мне привязывали веревочку к зубу, другую к ручку двери, и папа открывал дверь. И зубная фея, он же мой папа усатый, просто...
0: Зубной фей,
1: ну, зубы же потом росли, кто-то же тебе
2: даровал. Денег что-то не было, никто не давал раньше.
1: Мне тоже деньги не давали.
2: Вот-вот.
1: Ну... Ничего страшного. Ну, в общем, все.
0: Так, ладно.
1: Ну, вот моя классная руководительница, она нам говорила, что если мы будем врать, то у нас на сердце будут появляться черные точки. Я как бы в это до сих пор немного верю.
0: Ничего себе.
1: Поэтому я вот с опаской.
0: А может быть, божья коровка в точках, потому что она лживая?
1: Возможно.
0: Сейчас подумал, да.
2: То есть она на небо улетает и своим деткам никакие конфетки не дает?
1: А может, она ложь на себя просто перенимает, поэтому она такая.
0: Не исключено. Артур, ты, тем более ты родитель, расскажи, с детьми часто ли врешь, обманываешь и помимо этого?
2: Ну, приходится, конечно, да, когда тебе говорят, купи, папа, что-нибудь, вот это. А ты начинаешь,
0: ой, денег с собой нет.
2: Денег с собой нет. Ты знаешь, это сломается же штука вообще. Она вообще нехорошая. Ты начинаешь придумывать какие-то невероятные истории, чтобы отговорить ребенку от покупки какой-нибудь ненужной вещи. Ну, правда, потому что она ему приспичила вот секунду назад, он даже не хотел об этом ничего. Ну, да, родительство строится на лжи. Это правда. Ну, на определенной. Вот так вот скажем. То есть, что-то обещать и не делать, это, конечно, недопустимо. Так нельзя. Если ты сказал там, я тебе вот это сделаю, это куплю, или туда-то мы сходим, и не выполнить это, с точки зрения родительства, мне кажется, очень плохой поступок. А где-то сглаживать в углы и что-то не договаривать, это, мне кажется, база определенная. Что касается родителей, то, наверное, вот со своими родителями, да, когда речь заходит о каких-то покупках, то ты, как правило, называешь не ту стоимость той или иной вещи, чтобы их там особо не нервировать. Чуть-чуть преуменьшаешь.
1: Лучше вообще затаить.
0: Да. Чуть-чуть. Да, я с тобой полностью согласен. Я мало того, что если что-то привожу там из супермаркета, который, типа, для них дорогой, приходится с собой носить маркер и закрашивать цены, либо бумажку отрывать. Да, и с врачами это, конечно, целая история. Если вдруг надо к врачу какому-то платному, а это достаточно часто, то это такой квест, это договориться с клиникой. Вы только, пожалуйста, моим родителям не говорите ничего про цены. Вот мой номер, вот обязательно со мной созвонитесь, спешитесь, и я все переведу, и оплачу.
2: Вот-вот.
0: Ой, целая история.
2: Определенно. Ну и, наверное, надо соврать с людьми. Можно врать, с которыми ты не хочешь общаться особенно. Они тебя спрашивают, как у тебя дела? Ты говоришь, нормально. Хотя, может быть, на душе ты ненормально.
1: Ты всегда мне говоришь, что нормально,
2: точки какие-нибудь.
1: Артур.
2: Не, ну нас правда...
0: Да, Исаак, как ты быстро его раскусила. Вот это да.
1: Подери. Он мне лгал. Чего?
2: Он не хочется. Ну подожди, после моего нормального я тебе так или иначе докладываю о том, что происходит. А после нормального каким-то случайным знакомым мы, как правило, расходимся.
1: Представь, как... Я говорю факт, события.
0: Доклад Артура происходит. Нормально. Саш, значит, докладываю. И дальше докладывает. Да, друзья, расскажите, вы в каких ситуациях можете соврать? Кому вот недавние, там, не знаю, три ваших самых больших недавних лжи, обмана и так далее. Кому, в какой ситуации, что именно вы сказали. Вы делитесь этими историями с нами. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК. Ну и можно записать голосовое сообщение на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопочку «Написать в эфир» и там записывайте голосовое.
3: Плюс.

0: Обсуждаем сегодня темы, ситуации, в которых можно немножечко соврать, когда, может быть, даже эта ложь необходима. Вот такое сообщение наша слушательница Анна пишет. Можно и даже нужно врать в ситуациях, когда незнакомые люди слишком интересуются тобой. Например, девушкам, которые путешествуют одни и пекутся о своей безопасности, не нужно трепаться направо и налево, что у них соло-путешествие. Да, может быть просто интересно, ничего более, но лучше перестраховаться.
1: Это правда. И, наверное, вот в мире соцсетей тоже, да, если какой-нибудь блогер, блогерша успешная, не стоит примерно говорить, где вы живете, какие-то локации скидывать, адреса замазывать, стараться. Потому что, ну, мало ли людей, которые действительно тебя могут застолкерить.
2: Ну, это не ложь, это уже просто скрытность какая-то.
1: Ну, нет, даже если тебя спрашивают, ой, а где это вы живете? А что это у вас за ЖК такой?
2: Адрес там подружки, например.
1: О, хорошо.
3: Да.
1: Если не любимая подружка, да?
0: Адрес коворкинга.
2: Ну, кстати, вот надо врать уверенно, потому что мне тоже иногда спрашивают, и я говорю, например, что, ну, хотят познакомиться, например. Я точно понимаю, что я уж точно не хочу. И я говорю, у меня там и муж, парень. В общем, нужно придумать какую-то историю, в нее очень верить.
1: Почему ты до сих пор
0: ты можешь сказать, у меня муж с парнем так поругался, что мне сейчас надо ехать их разнимать.
1: Челюсть заклинила из-за этого. Муж бьет меня и тебя побьет. Уходи.
2: Да, но чаще всего говорят, подвинется. Да, такой...
1: Серьезно?
2: Ну да.
1: Погоди.
3: Ой, вот
1: то
3: эти.
1: Есть ты говоришь, что у тебя есть парень или муж, он говорит, ничего, подвинься.
2: Ну нужен контекст, ты идешь как бы с метро вечером, например. Так. Ну вот и все. Да, ну...
0: Вот офигеть. Это да, какие у вас там тигры, львы. Да. А телефон звонок у нас.
1: Сергей дозвонился, да. Сережа расскажет про свою историю, когда он последний раз соврал. Сережа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, ребята. Ну, у меня такая история. Купил самокат электрический. Вот. И как бы жене, чтобы сильно не расстраивать жену, это сказал ей сумму в два раза меньше.
1: Нашел! Стоит бесхозный.
4: Свой старый продал, как бы добавил, купил другой. Ну, катаемся, я, либо ребенок, либо во дворе там вдвоем можем чуть-чуть покататься.
0: Ну и хорошо.
4: Сам факт, чтобы она сильно не расстраивалась и потом не ругалась.
0: Сергей, Сергей. Есть вопрос. Как вы думаете, ваша жена...

0: Да? Наверное, да, по поводу того, что является вот нашим, там, не знаю, хобби, развлечением и так далее, частенько
1: мне кажется,
0: можно им приуменьшить.
1: Многие рыбаки там, да, они говорят, сколько стоит их блесна, всякие воблеры, вот эти все штуки, потому что они невероятно катушки. Каких-то цен стоят, да. Ну, они говорят, да, это там копейки, там по рубль 50 примерно, вот там дед продал мне. А там на миллионы чемоданчики просто.
0: Слышь, около метро шел, помнишь, там бабуля раньше варежки продавала, а вот, да, совершенно новую продавал удочку, ага. Да, дед. Да, да, в упаковке. Ну, вот такой вот дед. А, друзья, расскажите вы, в каких ситуациях можете обмануть, что недавно у вас произошло, по поводу чего вы соврали. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про обман. Когда можно обмануть, когда надо обмануть. Вот такое сообщение от нашего слушателя. Я считаю, что иногда ложь нужна, чтобы не причинить человеку лишнюю боль. Когда моя подруга сильно переживала из-за своей новой стрижки и спросила, нравится ли она мне, я сказал, что выглядит хорошо. Такое вот, да, мужское мнение, когда мужик вообще не понимает, что, господи, как правильно-то ответить? Ну, вроде хорошо же, вроде.
1: Тем более. А, там есть что?
0: Да-да-да, сейчас быстренько. На самом деле, мне казалось, что прежняя прическа ей шла больше, но она была так расстроена, а моя честность ничего бы не изменила.
1: Я просто подумал, что, скорее всего, эта самая девушка, сидя в кресле парикмахера, тоже на вопрос, ну как вам? Сказала, да нормально. Хорошо. Поэтому это вот такая вот ложь, да, которая просто воздушно-капельным путем передалась.
2: Ну, это нормально, братья. Что ты,
0: а есть люди, вот вам нравится, как, когда вы только-только, вас только-только постригли, и вы такие, ну, класс, намного лучше, чем было.
1: Я прям пару раз только делал какие-то замечания, что там чуть-чуть подкоротить где-то местами, но тоже это через силу делал. То есть, вот... Потому что они еще иной раз тебя как-то вот там уложат, волосы определенные, вроде бы ничего смотрится. Потом ты приходишь домой и думаешь, нет, это так не работает, оказывается.
2: Надо привыкнуть к новому имиджу.
1: Да, поэтому мы ходим в кепках.
0: А через несколько дней, да, привыкаешь. Ну, то же самое, кстати, вот у меня, например, в ресторане, когда официант в конце спрашивает, вам все понравилось?

0: было вкусно. И даже если было не очень вкусно, ну какой смысл ему говорить, ты знаешь,
1: старик? Ну ведь могут вернуть деньги за это.
2: Да, конечно, никто не вернет.
1: Один раз у меня было, что вернули деньги.
0: О, ничего себе, это настолько было невкусно.
1: Ну просто очень мало было съедено, и моя подружка сказала, что мне не понравилось официант.
0: Ничего себе. Но на самом деле у меня вот в подкасте был Евгений Викентьев, шеф-повар профессиональный, да, у которого звезда Мишлен, все такое. И я ему это рассказал. И он сказал, что наоборот. Вот эта вот обратная связь, она очень важна для ресторана. Если ресторан действительно заботится о качестве своей работы, то вот то, что вам не понравилось, особенно если вы подробно, чуть более подробно расскажете, да, мне не просто, фу, невкусно, какая-то гадость, а прям по пунктикам разложите.
2: В ответ не придет, типа, ну ты просто не сечешь вообще, кто тартар жарит там, например?
0: Ну, вот по словам Евгения Викентьева, я уж не знаю, как у них там принято.
2: Соврал, скорее всего, когда сказал так. Ой, ты знаешь, мы любим, когда нам обратную связь дают.
0: Да. Друзья, расскажите вы, в каких ситуациях можете обмануть, соврать в последний раз, когда такое было, по поводу чего. Можете нам звонить 745-6565, код Москвы 495.

0: каких ситуациях можно соврать? Отвечают на этот вопрос наши слушатели. Олеся пишет в сообществе Европа Плюс ВК. В комментариях под сегодняшней темой тоже можете, друзья, написать свою историю, свое мнение. Олеся пишет: можно и нужно соврать, если не хочешь тратить свое время на тех, кто тебя приглашает в гости, а ты не хочешь. Время – это самое ценное в нашей жизни. Я всегда придумаю причину не идти туда, куда мне не хочется.
1: Но они же будут настаивать, если причина...
0: Не, ну как, ну ты же можешь такую причину сказать.
1: Нет, а потом
0: еще... У меня МРТ.
1: Да, а потом МРТ пройдет, и через неделю тебя еще раз пригласят.
2: А вот пригласят ли, если ты уже один раз отказал, например?
1: Ну, мне кажется, бывает настойчивые.
2: А если ты второй раз отказал?
0: Если ты через неделю скажешь: ой, оказалось, я в тот раз немножко сдвинулась на МРТ, и там смазанные снимки, опять иду.
1: Ну, тогда можно и поверить в целом.
0: Вот. Ну, правдоподобно надо врать.
2: Да, ну, таких отмазок, мне кажется, у каждого есть вагон.
1: Ну, что? Ну, бывает. Ладно.
0: Ну, а почему не? Ну, что, мы люди же, люди, да.
2: А представляете, потом ты в итоге отмазываешься, чтобы остаться дома, а они напрашиваются к тебе в гости. Ой, ладно, если ты дома, давай мы к тебе придем.
0: Нет, Артур, ты забыл, я на МРТ.
2: Постоим,
0: покараулим. Много народу, не поместится. А телефонный звонок у нас.
2: Алена дозвонилась, расскажет, когда она соврала и зачем это надо было. Алена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте, Алена, расскажите, по вашему мнению, когда вы вот последний раз соврали, в какой ситуации?
3: Ну, последний раз, когда я ходила к мастеру покрасить волосы. Но этот мастер была по рекомендации. И я видела результат ее работы на другой девочке, но со мной у нее что-то не сложилось. Я у нее была первый раз. И она меня так покрасила. Вроде бы все неплохо, но потом я вижу, что есть какие-то недочеты и косяки. И я потом пришла, думаю, ну ладно, думаю, сейчас вот так сделаю, будет все нормально. Но все равно лучше не стало. Вот жду теперь, когда пройдет месяц, чтобы все-таки перекраситься и пойти к своему мастеру.
2: Вы стали на Артемия Лебедева похожим?
3: Нет. Вот. Но вообще, в целом, я всегда стараюсь говорить правду, а когда подстригли моего сына, очень плохо. Девушка подстригла, я прямо напрямую сказала, говорю, нет, ну это ужасно.
2: Верни обратно.
3: Я даже платить за это не буду. Но я не заплатила, и с меня деньги не брали. Потому что его 2 часа стригли, и что там у мальчика подстричь?
1: А ему-то понравилось?
3: Подстригли так ужасно.
1: Может, сыну понравилось?
3: Да нет, конечно.
0: Подождите.
3: Я не пойду.

0: Алена, а вот скажите, а вот это интересно, вот вам не понравилось, как сына постригли, ему не понравилось, но определяет-то все равно, наверное, либо мастер, либо администратор салона, там, где вы стриглись. Вот как там, кто принимал решение? Жюри было?
1: Ну, мастер посмотрела, мастер сказала, ну да, как-то не очень получилось, но она признала свою ошибку, администратор сказал, ладно, давайте это будет бесплатно. Но я поняла, что эта девочка, просто она молодая, мне вроде не хотелось ее обидеть, потому что это, возможно, конец ее карьеры был, вот, соответственно, но я все равно сказала.
0: Вежливо, воспитанно сказать этой девушке, конечно, мужа своего будешь так стричь. И все, ну как бы очень деликатно.
2: Я тебе эти ножницы знаешь куда засуну.
0: Да. Алена, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, когда вы в последний раз соврали, в какой ситуации вы считаете допустимым, можно, может быть, даже нужно обмануть. Записывайте голосовые сообщения. Можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru. Жмите кнопку «Написать в эфир».

0: сегодня ситуации, когда можно соврать, друзья, когда вы врете регулярно или нет-нет, да и бывает. Можете нам позвонить, рассказать, можете написать текстовое сообщение, а прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вот по факту мы сегодня обсуждаем такую ложь во благо. И даже вот Дима тут написал нам в комментах, что ложь во благо ложь не считается. А оказалось, что вот эта ложь во благо довольно сильно вредит женщинам в карьере. Ученые Корнеллского университета в США проводили исследования, изучали, как отзывается о плохой работе мужчин и женщин, их начальство. И с мужиками, оказывается, как правило, разговор был короткий. Руководители прямо говорили, что они сделали не так, что они об этом думают. Возможно, имело место быть там какой-то повышенный тон беседы. Но мужчины впоследствии исправлялись, делали работу над ошибками и учились работать правильно. Соответственно, делали все как необходимо. А с женщинами, согласно исследованию, топ-менеджмент обходился гораздо деликатнее. То есть они говорили, знаете, ну нормально в целом вы сделали работу. Ну да, тут есть пара недочетов, но ничего страшного. И так сойдет, да. И улыбается. И, в общем, при оценке работников женщин описывают в более позитивных выражениях, чем мужчин. При этом их количественные показатели производительности оценивают ниже. То есть они-то им говорят, что да, все нормально, все прекрасно, все отлично, хорошо. А по факту знают, что работа выполнена плохо. И в случае там каких-то должностных вот этих вот карьерных взлетов, пиков, их уже не предлагают.
0: То есть они негласно выставляют реальную оценку, а в глаза говорят, какая ты молодец.
2: Да? Абсолютно.
3: Это странновато, ведь можно сказать и правду, но облечь это в вежливую какую-то форму, деликатно.
2: Вот-вот, деликатность как раз-таки.
3: Ты сказал конкретно, где у тебя промахи.
0: Любой упрек про любой косяк можно ведь начать словами «ма хороша».
2: Ну, смотрите, давайте поставим себя на это место, да? Приходит девушка, например, там, не знаю, молодая, вот она недавно только начала работать, сделала отчет неправильно. Ты ей говоришь, слушай, ну вот здесь, конечно, вот это вот неправильно, здесь там
0: ничего не было. Артур, Артур, начни со слов. Нет, начни со слов «ма хороша».
2: «Ма хороша», послушай меня, смотри.
0: И уже по-другому.
2: Вот это вот сюда. Но ты видишь, как глазки-то намокают уже. Вот и что ты будешь делать?
3: Нет, ну сказать нужно сначала, что хорошо, потом что плохо, и закончить опять тем,
2: если
3: что
2: нечего
3: хорошо.
2: Сказать про
3: нет,
2: что
3: она,
2: хорошо?
3: Нет, она хотя бы сделала.
2: Хорошо, ты сегодня пришла.
3: Да, это уже плюс, ты молодец.
0: Ты уже на работе.
3: Потом твой минус, и потом...
2: Ага, а вот тут еще минус, а вот тут минус, это вообще жесть какая-то полная.
0: Саша, а вот скажи, лучше завершить хорошим или анекдотом классно?
2: Или на кофе пригласить?
0: Нет, это харассмент.
3: Мне кажется, хорошим. Ну, если анекдот, хорошим. Вот
2: хорошо,
3: в стиле Антона.
2: Не знаю. В общем, в итоге исследователи пришли к такому результату, что смягченные формулировки мешают сотрудницам трезво оценить результаты и продвинуться в карьере. Вот об этом пишет Naked Science, журнал такой.
0: Ну, это правда, да. Обратная связь очень важна. И в работе в первую очередь. Друзья, расскажите, когда вы можете соврать, хотя, может быть, честная оценка, честный ответ, может быть, на что-то бы и повлиял, но вы думаете, да нет, лучше не буду в этой ситуации, обман точно будет лучше. Вот расскажите, в какой именно ситуации это для вас лучше, обман лучше правды. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Это...

0: А в какой ситуации можно соврать, можно обмануть? Наши слушатели честно рассказывают, когда у них это происходило. Елизавета пишет. Лет 10 назад заказала огромный и очень дорогой кулер в офис. Мне его распаковали, поставили. Я, не прочитав инструкцию, сразу включил его в сеть, не поставив воду. Ну и сразу задымился нагревательный элемент. Конечно, кулер умер, не успев поработать. Открываю инструкцию. На самой первой странице жирным шрифтом написано «Без воды кулер в сеть не включать». В итоге я позвонила в магазин и нагло врала, что нам привезли бракованный кулер. Кулер поменяли. Конечно, мне было стыдно, но лишаться солидной части зарплаты не хотелось.
1: Ничего себе, а что он так быстро сгорел, что ли? Ну, вы тоже, да?
2: Ну да,
0: не, ну, если хороший, проточный кулер, там, же мощность какая.
2: Ну, иногда можно попробовать так.
1: Но, с другой стороны, кто читает инструкцию сначала при покупке какой-то бытовой техники?
2: Да, никто не уведомил, когда продавали.
1: Надо было написать на кулере самым жирным шрифтом. Какую-то, не знаю.
0: Там же, да, даже на первой странице еще отдельно выделили.
1: Но это в инструкции, в бумажке, которая лежит где-то там под пенопластом, в конце, в самом вообще, до которого ты не доберешься никогда.
0: А так надо буковками, как в этих в некоторых помещениях, знаете, такая лампочка «Порошок, уходи» или что-то такое.
1: Типа того, не подходи.
0: Поставь воду.
1: Да. Нет, ну я к тому, что есть, например, на каких-то там машинках какие-то специальные пластиковые такие фиксаторы, которые не позволяют тебе делать определенные вещи, пока ты не подключишь ее полноценно. Вот, возможно, то же самое. То есть,
0: ну, это будет, представляешь, насколько это будет конструкция дороже, а это и так дорогой кулер.
2: Ну, не сильно совершенная модель, как бы, досталась.
1: Начни.
0: Да не, производитель виноват. Ну, давайте будем откровенны. Конечно, производитель накосячил. Ну, причем тут наш слушательница, что ли, она должна разбираться в этих кулерах.
1: Вот шмулерах. Именно, вот именно. Да, никто этому не обучал.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, так, Анастасия дозвонилась, расскажет про свою историю. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, ребята, очень рада, что дозвонилась вам.
1: Здравствуйте.
3: Ну, у меня такая история. Мы с сестрой живем в разных городах и решили, что маму нужно привести к одной из нас поближе. Ну, ко мне. Так выгоднее, да? Ну, для нас, для всех территориально, потому что Санкт-Петербург все-таки. Вот. И, значит, при переезде выяснилось, что придется взбрать небольшую ипотеку маме на квартиру. Договорились, что будем платить ипотеку пополам с сестрой. Вот. А она у меня хореограф. И она всегда говорит, я умею считать до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Все. Вот так. И, значит, ну, когда оформляли ипотеку, ипотеку оформляли на меня. Значит, она мне озвучивает сумму, говорит, ты так сделаешь, чтобы вот такой платеж был, вот, я буду сама ее платить. Я понимаю, что она называет, ну, нереальную сумму в нынешних, вот, с нынешними процентами и все. Ну, я поняла, что для нее это сумма подъемная. Когда оформили ипотеку, ну, платеж оказался в 3 раза больше. Вот. Ух, я, естественно, не стала расстраивать сестру. Сказала, есть у тебя вот такая вот сумма, остальное, ну, это половина, а я вторую половину буду платить. Вот. Ну, и как бы вот я получу 2/3, она треть. Ну, а что не сделаешь ради сестры?
1: Ой,
0: какая вы молодец,
3: Настя. Понятно, что квартира мамина, это, ну, мы два наследника, да, я и моя сестра. Вот, мама у нас уже...
1: Вы как будто назвали его специфически. Так просто телефон запикал, да. Нет, это нам только было слышно.
0: Слушайте, но сестра до сих пор не знает, да, фактический платеж?
3: Нет.
0: Ну, будем
3: надеяться.
1: Ну, мы будем надеяться, что она сейчас не услышит.
3: Не, она не слушает Европу.
1: С какой готовностью вы это сказали, Настя? Могли бы соврать.
3: В другом часовом поясе. В другом часовом поясе находится, поэтому как бы это не услышит.
1: Что-то придумали.
0: Да, спасибо большое за историю. Так, финансовый вопрос. В финансовых вопросах сродню в хорошем смысле, но тоже это ведь то, что называется как раз ложь во спасение, да, чтобы не ставить в неловкое положение сестру, в неудобное. А, так, друзья, расскажите про себя. В каких вы ситуациях врете? В последний раз, когда соврали и кому? Расскажите нам об этом чуть подробнее. Можете записать голосовое сообщение. Можете закинуть в сообщество Европа Плюс ВК, а можете голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: нашей слушательнице Наталье, когда можно соврать. На вопрос подруги или дочки: «Я потолстела». Точно нужно врать, если это реально так.
1: Подождите.
0: А вот мужу можно сказать правду, Наталья добавляет.
1: То есть даже девчонки между собой, да, получается?
2: Мне кажется, всегда так.
0: Угу.
2: Ну, зачем?
0: Ну, а как вот тогда девушке реально узнать, потолстела она или нет?
2: Кажется,
1: посмотреть в зеркало, в конце концов.
2: Ты сам это понимаешь. Ну, себе немного лжешь.
0: Не знаю, мне кажется, если ты уже заметил в зеркале, что ты потолстел, то там уже прям вообще очень все сильно запущено.
1: Ну, значит, надо иметь какой-то, не знаю, одежду-индикатор. Если прям джинсы, кстати, с натягом надеваются на тебя, значит, да, пора немножко ротик прикрыть.
0: Либо можно себя успокоить. Блин, наверное, постирал в горячей воде. Друзья, расскажите, в каких ситуациях вы обычно врете, обманываете. Последнюю такую ситуацию можете вспомнить и нам рассказать. Звоните. 745-6565, код Москвы, 495.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
16: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
17: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
19: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
20: А поехали всей семьей!
21: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
22: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
23: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
24: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
25: Да все без...
26: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
27: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
28: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
27: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
29: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Отправляй голосовое личным сообщением в группу «Европы плюс ВКонтакте».

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, в каких ситуациях можно и соврать. Многие, конечно, вот обманывают, если судить по первому часу нашего эфира, обманывают в семье, когда речь идет о ценах в ту или иную сторону. Лучше не говорить правду, чтобы не беспокоить, не нервировать своих близких. Но некоторые обманывают даже на работе. Вот, например, такое сообщение. Я работаю менеджером по продажам, и однажды попался очень скандальный клиент. После проведения заказа звонил, пытался вывести на конфликт. Я в моменте устал от его звонков, перестал отвечать на рабочем. Он позвонил на общий номер. Ответила я. Он спросил: «Менеджера Алену позовите?» А я сказала, что ее уволили с позором. Ложь для сохранения нервной системы.
2: Ему, наверное, стыдно было. Может, он подумал, что за него не решили его кейс какой-то.
1: Ну, в смысле, стыд, наоборот, он, наверное, такой, вот молодцы.
2: Ну, может.
3: Но есть такие люди, которые действительно они хотят довести до конца, им принципиально это. И неважно, действительно там решилась ситуация или нет, и вот дать понять, что ты победитель, ты молодец.
2: Такое сообщение. Слушаю вас, играю в Евротрак Симулятор 2. Последний раз я врал лучшим друзьям, когда они меня звали гулять, но я как будто был в деревне. Я просто хотел погулять с другими. А ведь опасно, ты выйдешь с другими, вот. А тут эти.
1: Вот, а вы в деревне, по идее. Это же какая-то совсем такая неправдоподобная отмазка, если вдруг вас кто-то заметит.
2: Нужно как-то одеться, чтобы тебе не признали.
3: Усы, да. Шляпа соломенная такая, вилы в руках.
1: Ролик устистый наклеить.
3: А я из деревни пешком пришел только. Лариса написала: в подростковом возрасте отдыхала с родителями в санатории. По соседству жили подростки-спортсмены. На площадке они с тренером как-то играли в настольный теннис. Тренер ворчал на них: вот криворуки, играть не умеете, вас даже девчонка обыграть может. И резко спрашивает меня: играть умеешь? Я растерялся и сказал, что умею. Тут же у меня в руках оказалась ракетка, и с десяток ребят уставились на меня. Но вселенная была на моей стороне. Я умудрилась не опозориться и сыграла неплохо. Потом по территории санатория ходила гордо.
2: О, здорово.
1: Чего себе? Это как можно ребят, которые в секции занимаются, обыграть с нулевым опытом?
2: Ну, говоришь, что новичками.
3: Может, тренер и правда это сказала? Любая девчонка может обыграть вас.
1: Этих криворуких?
2: Ну, ребятам было обидненько, конечно.
3: Не, ну они же не знали, что она впервые держит ракетку. Они наверняка подумали: ну смотрите, вот мастер спорта, стопудово.
1: Нет, ну мастер вряд ли, ну КМС.
3: Как минимум, да. Так, у нас есть голосование: когда ложь допустима? И такие варианты, за которые можно проголосовать. Никогда, первый пункт. Дальше: чтобы не обидеть человека. Следующее: чтобы сохранить отношения. В профессиональных целях, вот как у нашей слушательницы в истории, либо, не знаю, вы там дипломат какой-нибудь, да, либо переговорщик, и что-то не договариваете, как-то по-другому формулируете. При общении с детьми, такой вариант, для собственной выгоды. И последний пункт: иногда можно, почти всегда. Такой вариант тоже есть для всех, кто не прочь вообще каждый день наполнить враньем каким-то, голосуйте. В финале часа подведем итоги.
1: То есть ты имеешь в виду, что если про вас говорят, врет, как дышит, голосуйте за этот пункт. Да, друзья, голосуйте и можете рассказать про себя, в каких ситуациях вы нет-нет, да и приврете что-нибудь, приукрасите или прям откровенно будете врать. Последний раз можете нам рассказать или самый яркий какой-то эпизод подобный. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать голосовое, записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
0: Европе Плюс.

0: В каких ситуациях можно соврать, в каких ситуациях обманывают наши слушатели? Друзья, можете рассказать про себя, звоните, рассказывайте в текстовых сообщениях. А сейчас подошло время для рубрики Александры.
1: Это Раш. Саша, в тему.
2: Ребята, в ходе эфира мы выяснили, что врут все поголовно, и вы тоже не без лживого греха. Ну, вы это признали.
3: Просто
2: факт. Но как понять, что вам нагло врут, лгут, и как вывести лгунишку на чистую воду? Предположим, вот вы с кем-то имеете дело, и вы до конца не понимаете человека, каков он. Есть несколько рабочих метод, сегодня о них вам расскажу. Во-первых, всегда нужно смотреть на левую сторону человека, особенно если человек правша. Что будет происходить с левой стороной, если он лжет? Какие-то неадекватные движения. Он может показывать разные жесты своей левой стороной туловища. Вот Артур сейчас демонстрирует. Постукивать, щелкать пальцами. Может наблюдаться подергивание левого глаза.
0: Так, а у левшей, наоборот, правая будет активничать?
2: Да.
3: Нервный тик тоже относится к этому, Саша?
2: Ну, кстати, у меня именно левый глаз немного дергается, и получается, что я лгу.
0: Вот. Все, брехня получается. А просто сама природа тебе подсказывает. Саш, хватит лжи.
2: Возможно.
3: Живешь в мире лжи, да. Иллюзий.
2: И также человек смотрит обычно влево наверх. Ну вот если он глаза отводит именно в левый угол, человек правша, значит точно что-то нечисто. А также другим признаком может являться какая-то излишняя жестикуляция, если ранее за человеком такого не наблюдалось. Или может заторможенность какая-то.
0: Ну, понимаешь, тут ведь тоже надо сначала определить, он правша или левша. Хорошо, если ты знаешь
2: ты
0: человека близко.
2: Ты даешь ему ручку,
3: нет,
2: например.
3: Сначала нужно определить человека, как он ведет себя, когда он говорит правду. То есть понять, вдруг он правда всегда смотрит в левый и верхний угол, например, и всегда жестикулирует. Ну, какой-то итальянец, да, скажем, он всегда любит жестикулировать. И, допустим, в правой руке у него там ручка какая-нибудь, и, соответственно, вот этой левой показывает
2: знаменитый жест. Окей, если это вам, вы не знаете, правша он или левша, есть другой способ. Один из самых важных, сочных сигналов.
3: Сочных, мощных, хрустящих.
2: Это когда врунишка рассказывает свою историю, и у него не та эмоция выскакивает. Например, должно быть удивление или спор. Он говорит, и тут ко мне подбежала собака и меня цапнула. Но при этом он улыбается, например.
3: Улыбается. А вдруг это был милый йорк, который ам-ам?
2: Нет.
0: Либо человек-мазохист. И представляешь, она подбегает и меня кусает.
3: Но это был долматизм, такой красивый.
2: Ну, бывают исключения, но чаще всего эмоция догоняет человека после. Он сказал эту фразу такую весь на улыбке. И потом уже сделал испуг, что не характерно. Но также есть некоторые исключения. Просто человек может быть в стрессе, в напряжении. Если вы чувствуете, что он в таком состоянии, то не надо по этим.
3: Как обычно бывает после того, как на тебя напала собака, в общем-то.
2: Ну, в целом, да.
3: Да, пример отметаем, хорошо.
2: Да, и давайте сейчас проверим. Вам вопрос задам. Антон, ты когда-нибудь врал, чтобы продвинуться по карьерной лестнице?
0: Нет.
2: Вот это длинное, растянутое. Нет. Но с левой стороны...
3: И глазки-то, Антон, куда? На левый верхний угол. А?
0: Так. Ну, но левая сторона у меня спокойная. А почему? А потому что я левша.
2: Ну, возможно, ты просто сейчас в стрессе находишься.
0: Не исключено. Потому что собака хотела меня укусить, да?
2: И, Артур, тебе тоже вопрос. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
3: Да. Да.
0: Да.
2: Мне кажется, Артур...
0: Неожиданный ответ, Саша.
2: Да.
3: Не понравилось?
2: Я в растерянности. Ну что ж, кажется, Антон, тебе, Артуру, не нравится, как ты выглядишь.
0: Да, не для того я отращивал усы, чтобы Артур их оценил, Саша.
3: Ага.
2: Ну вот, пользуйтесь такими методами, рабочие.
0: Хотя, конечно, это укольчик. Саша, отличные лайфхаки. Друзья, я надеюсь, вы запомнили. Теперь сможете вообще раскусывать всех своих знакомых, про которых вы знаете, левша это или правша, как минимум. И расскажите про себя чуть подробнее. В каких ситуациях вы обманываете, вы врете? Про последний случай можете рассказать прям подробненько нам в эфире. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: мнение от наших слушателей, в каких ситуациях можно или даже нужно обмануть, соврать. Такое сообщение. Во многих ситуациях с детьми мне кажется, что родители должны охранять детский мир сказок. В меру, конечно. Вот эти все Дед Пихто, потом неожиданный, дальше еще неожиданней детский мир сказок. Где-где? В Караганде.
1: Погодите, ну это же Караганда, ну это

0: говорит, потому что так, сейчас нет времени, что-нибудь совру придумаю. В Караганде.
1: Самое главное, ну, по крайней мере, запомнить, где ты соврал, чтобы придерживаться этой стратегии дальше. А то вдруг в следующий раз, где в другом месте уже будет, например.
2: Вот Денис пишет, врать можно, даже нужно супруге, что ее борщ самый вкусный.
0: Ой, это база.
1: Ну, у него вкусный борщ. Да, Дима написала, веду стримы на ВК про футбол. И каждый стрим меня спрашивает, откуда я. И как это вышло, что сказал, что я из Бобруйска. И теперь каждый стрим люди пишут, что видели в Бобруйске меня. Хотя, естественно, я в другом городе проживаю. Вот видите, как заврался человек бывает, и все. И
0: теперь... а вдруг там реально в Бобруйске живет двойник?
2: Ну да, очень похожий.
0: Ну.
2: Дало людям надежду какую-то.
0: Именно надежду. Сохраняет их детский мир сказок. Телефон звонок у нас.
1: Да, Мария дозвонилась, расскажет о том, какой мир сказок она сохраняет. Мария, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Сегодня для меня это актуальная тема. Про моего родственника близкого. У него деменция, и очень долго мы не могли... никак направить его в больницу для лечения, для того, чтобы оно не прогрессировало. Потому что, как все мы знаем, наверное, что с таким диагнозом люди не понимают, что что-то не так. Они считают, что они полностью здоровы. И, ну, сегодня там произошел критический момент, и пришлось мне соврать дяде о том, что сейчас приедет за тобой скорая из твоей больницы. Потому что ему... правда, на самом деле, приходили смс из его больницы о том, что он давно не был. Пожалуйста, пройдите диспансеризацию. Я ему показала эти смс и говорю, видишь, за тобой приехали врачи, потому что ты сам к ним не идешь. Они тебя приехали забрать на обследование, проверить все твои показатели, что ты здоров. Вот, таким образом пришлось его на неделю положить на обследование. Чувствую себя не очень, но понимаю, что это нужное дело.
1: Ну почему,
0: Мария,
1: не
0: конечно,
1: очень, да, это вообще,
0: но наоборот. Конечно, это вот это та самая ложь во благо, да. Ну а как иначе? К сожалению, слушайте, тут заболевание серьезное, и сложно человека убедить, а иногда и взрослых родственников, в принципе, на какую-то там обычную диспансеризацию реальную, ты пинками их не запихнешь, приходится что-то выдумывать.
1: А вы прям договаривались, да, прости, Антон, с врачами, чтобы они тоже вот этой вашей легенды придерживались?
3: Да, я вызвала из платной клиники. От врачей они приехали на скорой. Мы договорились с ними предварительно, какая у нас история. Я их привела, они это все поддержали, рассказали. Мы все вместе уехали на скорой. Там такая тактика, что он не должен был понять, что я ухожу, а он остается, потому что он, ну, со мной чувствует себя, естественно, в безопасности. И вот я такой предатель оставила его там. Ну, понимаю, что по-другому не получилось бы. Но я же его все равно заберу через неделю. Просто его надо, да, обследовать.
0: Мария, вообще даже себя не вините. Ну, о чем вы говорите? Это же правда в интересах человека, чтобы как минимум понимать там состояние здоровья. Это очень важно. Поэтому мне кажется, все правильно.
1: Вы молодец, да, абсолютно.
0: Да. Спасибо большое за звонок, спасибо за историю. Друзья, расскажите про себя. В каких ситуациях вы обманываете? Может быть, последний случай такого вот вранья? Может быть, тоже во благо? Может быть, ну, пришлось? Может, так получилось? Вот расскажите про случайный, может, какой-то обман. Позвоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу вранья, когда допустимо обмануть, соврать. Сообщение от Никиты. Лично я считаю, что ложь редко приносит пользу. Но один раз она помогла мне поддержать друга. Перед важным выступлением он очень нервничал и спрашивал, уверен ли я в его успехе. И я сказал, что у него все получится. Хотя сам сомневался. В итоге он выступил отлично. Иногда людям нужна не строгая правда, а вера в них.
1: Вот я согласна, да.
2: Ну да.
1: Чувствуешь поддержку?
2: Сюжет из Гарри Поттера практически. Когда... Вы же смотрели, не смотрели?
1: Ну, так.
0: Я нет.
1: По верхам.
2: Ну, короче, там была история. Да.

0: когда у Гарри был специальный эликсир, который дает удачу в любом действии, и он якобы подлил его своему другу для того, чтобы тот хорошо сыграл в матче. И он вот, увидев это, думая, что эликсир поможет ему одержать победу, вел себя очень круто, не стеснялся, был уверен в себе и действительно провел хороший матч по квиддичу. А оказалось, вот такой что вот. Никакого эликсира не было. Это был эффект плацебо.
1: Да.
2: Но эта штука работает, мне кажется.
1: Ну, с другой стороны, а как вот другу, особенно когда ты видишь, что он что-то переживает, парится из-за чего-то, и что говорить ему, он и так весь на нервах, еще его правдой раскачивать?
2: Да.
1: Не знаю.
2: Как будто о нем не заботишься совсем.
0: Но с другой стороны, когда к тебе обращается друг, он правда не хочет слышать правду. Как бы тавтологично это ни звучало, он просто хочет поддержки определенной.
2: Вот такое сообщение, когда твоя девушка спрашивает, ты меня любишь, можно и соврать, и сказать нет, потому что стыдно признаться.
0: Не понял.
1: Я тоже.
2: Ну, человек...
1: Все мужчины такие, ты что, дурак? Так нельзя говорить никогда, даже в шутку.
2: Ну, туда, твоя девушка. Может, это еще не его девушка? Может, подруга?
0: Теперь уже точно нет. После таких игр.
1: Ну, нет. А, в смысле, что у них еще нет отношений, и девушка... Ему эта девушка очень нравится, она спрашивает, ты меня любишь, а он говорит, нет. Ну не знаю, это так близкие отношения.
0: Нет, знаете, как он должен сказать, нет, пауза такая, в ее глазах испуг, он, сказать я не могу, потому что я люблю. И все такие, да. Надеюсь, вы успели выбраться.
1: В каком классе учится человек все-таки, мне кажется.
0: Потому что вторая сторона скажет, первое слово дороже второго.
1: Да.
0: Да.
1: Телефонный звоночек.
0: Так, Сергей дозвонился, расскажет про свою невероятную историю, когда ложь его спасла практически. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Сережа.
2: Ой, Сережа
0: вот
2: нам
0: только
2: соврал.
0: Что был, и все, и пропал.
2: Так,
0: сейчас мы попробуем перенабрать его.
1: Так, да-да, сообщение от наших слушателей по поводу лжи. Дарья пишет, я думаю, что врать можно, например, ради безопасности. Как-то поздно вечером ко мне на улице подошел навязчивый незнакомец и начал расспрашивать, где я живу. И я сказал, что меня уже ждут друзья за углом, хотя была одна. После этого он быстро ушел. Вот в такой ситуации правда могла бы быть опаснее лжи.
0: Ну точно, да. И ведь и детей учат тоже этому, когда тебя, не знаю, ну, конечно, сейчас не стучат непосредственно в дверь квартирную, но раньше, если кто-то стучал, всегда надо говорить, что сейчас я позову маму, папу, и включать там телевизор громко,
2: вообще
0: чтобы
2: нужно...
0: были какие-то голоса.
2: А я думала, нужно притаиться. Я всегда притаивалась, когда кто-то стучал в дверь. А когда еще не знакомец, ты можешь сделать вид, что тебе кто-то позвонил, и ты с ним как бы громко разговариваешь, делая вид, что на проводе там какой-то боксер, чтобы запугать человека.
1: Как сделать вид, что на том конце провода боксер?
2: Ну, ты только с боксом.
1: Что, апперкот не расслышала?
0: Видимо. Так, Сергей у нас на проводе. Все, здесь с нами. Сереж, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, ребята. Значит, у меня продолжение этой темы. Вообще, вру я часто, много, увлеченно, искренне, но надеюсь, что... никого этим сильно не обижаю, не ради корысти, а ради собственного вот такого бесшабашного отношения к жизни. Ну и, соответственно, поскольку я потенциально готов всегда соврать, то у меня бывает это вот прям, так сказать, их фронт, ходы. Ну, замечательный случай тоже на тему безопасности. Шел с подругой по ночному там, в подворотнях, где-то в Воронеже, по темным улицам, и я контролирую ситуацию, вижу три молодых человека, ну, такие вот, молодые они, но явно с какими-то нехорошими мыслями, вот, потому что они перестали разговаривать шагов до 15, до 33, и пошли, навстречу, значит, так вот, что я мимо них не... И в конце концов я в них уперся. Значит, ну, то есть ситуация такая темная, поздняя, ночь. И не дожидаясь дальнейшего развития событий, я выхватил паспорт, он у меня в кармане рубашки был, раскрыл его паспорт, тыкал в лицо, значит, заявил, что я стал какой-то уполномоченный капитан Прохоров и начал парить их по карманам.
0: Просто паспортом но своим тычаем в лицо.
3: Сказали, что... Но нет, но я посмотрел, если бы это были взрослые ребята или какие-то, ну, серьезно, видно, полиция там, по поведению. Но это были явно вот, вот такие вот они, волчата-волчата, совсем зеленые. Вот, они оторопели, начали говорить, что они просто с ними мимо гуляли, да я начал спрашивать, где они прописаны, и так далее, и так далее. Ну, в общем, и там мы были
1: Сергей, это находчивость высочайшего уровня, я хочу сказать.

0: Вы, видимо, еще, ну, учитывая, что паспорт раскрывается, он так вот горизонтально, да, вы как американские копы вот так вот раскрыли.
1: Наверное, да. Да. Слушайте, Сергей...
2: На такую тему с открытым паспортом. Товарищ мой, дружок, приехал в Воронеж, в военном госпитале, звонит мне, говорит, в военном госпитале лежу. Я, Саш, я к тебе приеду. Он говорит, да бесполезно, тут КПП, никого не пропускают, вообще тут не пройти ни за деньги, ни за магарачи. Ну все, прям, вот не пройти в военный госпиталь. Вот. Ну еще это было там до всех и так далее. То есть спокойнее была ситуация, но все равно порядок, есть порядок, военный госпиталь. Я говорю, Саш, я приду. Взял все положено и пошел. На КПП зашел бодрым четким шагом. Точно так же, раскрыл паспорт, ткнул в лицо прапорщику, который там был, сказал, что подполковник Сидоров, 4-й отдел РСХ, и прошел мимо.
3: Прям это рабочий метод.
2: Он, конечно, смотрел 17 мгновений весны, но 4-й отдел РСХ пугает прапорщиков до сих пор.
1: Ничего себе. Да, Сергей, спасибо большое, спасибо за звонок. Слушайте, ну тут еще нужно мало того, что нужна находчивость, нужна еще уверенность. Да. Собственной вот этой правоте. То есть ты должен этот паспорт свой как ксиву какого-то, не знаю, там ведомства показывать.
0: Определенно, да, чтобы вот в речи чувствовалась действительно вот эта вот какая-то стать такая определенная. Потому что как только ты задрожишь, я капитан, все, скрылся.
1: Да, друзья, расскажите про себя. В каких ситуациях вы врали, обманывали? Может быть, совсем недавно это произошло. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

Little и Teddy Swims здесь на Европе Плюс. Сейчас тот самый момент, когда хочется танцевать, а в какой такой момент вам хочется приврать? Обсуждаем сегодня и слушаем ваши сообщения.

0: Дорогая Европа Плюс, привет из Воронежа. С возрастом поняла, что нужно обманывать мужчин. Если задается такой вопрос, а было ли когда-нибудь у тебя на первом свидании кекс? Ну нет, ты что? Я не ем сладкое вечером. Ну, приходится обманывать.
1: Окей.
2: Так, это какие интересные метафоры. Друзья, может быть, вы тоже метафорически что-то каким-то образом вворачивали вранью или ложь. Расскажите, когда вы в последний раз соврали, кому и при каких обстоятельствах. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот, такое, вот такая история от Алины. Мне кажется, врать можно только в исключительных случаях. Однажды я готовила сюрприз на день рождения сестры и несколько дней отрицала, что что-то планирую. Формально это была ложь, но она помогла сохранить интригу. Когда праздник состоялся, сестра была в восторге.
1: О, ну это правда, но это просто рецепт сюрприза в каком-то... В плане вранье без этого не может быть.
2: Но некоторые люди, которые не любят сюрпризы, им вот повезет, если будет человек, который не умеет врать, и он проговорится, например.
0: Ну, ты имеешь в виду, что тогда, если человек не любит сюрпризы, он ведь все равно обидится на то, что ему не сказали, даже если это будет классный сюрприз.
1: Mm-hmm. Мне кажется, люди, которые не любят сюрпризов, они не любят плохие сюрпризы, а приятные любят сюрпризы.
2: А вот, кстати, пришел апдейт, помните, что вы не понимали, что значит, если девушка спрашивает, ты меня любишь, а мужчина говорит нет? И вот пришло пояснение. Лучше уж девушка пусть на меня обидится, чем узнает, что я ее люблю. Как я буду в глаза ей смотреть, если она знает, что я ее люблю? А если еще кто-то узнает, будет говорить жених и невеста, теле-теле тесто, мне за 30, если что.
1: Еще больше вопросов почему-то стало.
0: Нет, если вам за 30, но такое сообщение вы нам прислали, то тогда лучше, да, наверное, не говорить. Но с другой стороны, вот пусть если внутри себя вот попробовать проанализировать, а вам хотелось бы с этой девушкой быть вместе? От этого же, наверное, зависит. Или просто вам нравится, ну, такая платоническая. Тоже ведь вполне себе наверняка может такая модель отношений быть. Просто любить издалека, да, такая платоническая модель.
2: Ну,
0: тогда,
2: как будто страдать,
0: наверное...
2: всю жизнь.
1: Я вообще подумал, что это стебное сообщение какое-то. Ну, что-то ну, вы тут ну, какие-то может серьезные. Я все это время не выкупаю вообще. Про что вы говорите?
2: Не, ну, может человек...
1: Стоп, какие теле-теле тесто, когда тебе 30 лет? О чем речь вообще?
2: Ну и что? Кто-то возьмет, да, скажет.
0: Ну что, у тебя прекрасные, веселые... Стареющие друзья, которые тебе говорят, эй, теле-теле тесто.
2: Ну, 30 это не стареет. Это ты,
0: а
2: Артур.
0: Может быть. А
1: ну,
0: может,
1: я
0: быть,
1: не
0: наоборот,
1: буду говорить, если какой-то мой друг,
2: а я могу представить,
1: у него появится отношение, скажу, теле-теле тесто, да, жених и невеста, вот.
2: Ну, я тебя вижу, как ты это говоришь. Ну,
1: а потому что ты смотришь на меня прямо сейчас, конечно, видишь, Саша.
0: Саша тебя видит, как ты говоришь, Артур, крепче, скорее.
1: Ничего себе.
0: Телефонный звонок у нас.

0: The Second Voice на Европе Плюс прямо сейчас. Let Me Be. Я думаю, что этот трек просто обязан, просто должен добраться до первой строчки нашего Еврохит Топ 40. Может быть, он уже там. Можешь проверить на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, ну и заодно проголосуй за своих любимчиков, для того, чтобы в пятницу послушать, что у тебя получилось. Кстати говоря, про любимчиков. Ну, я все-таки раскрою секрет. Терри Свимс и его Mr. Know It All на вершине нашего хит-парада. Ну, посмотрим, удержится ли этот парень в лидерах. В пятницу будем выяснять с 14 до 16 по Москве.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют в Индиях Чой Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Терри Свимс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Ну, поехали. В ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс, обязательно появится Imagine Dragons и суперхит Bones. Раньше мои земляки — это Эйола и Хомай. Ну и суперхит, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40. Zayn, Die For Me. Ни одного лишнего слова. Только музыка. Здесь на Европе Плюс в ближайшие 45.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 22:00.

22.19 столица. Салют всем, кто с нами. Зовут меня Олег Шишкин. Немного здесь похозяйничаю после Кости Фомина. Тоже побалую хорошей музыкой. Вместе проведем ближайшие несколько часов и вместе завершим этот понедельник.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Disco. X on the

и побалуемся исключительно суперхитами. И что я предлагаю на это время? Доминик Файк и история о тяжелых расставаниях. Baby Doll. Будет электронная музыка. Богдан Медведев, Broken Heart. А кто желает еще больше танцев, пожалуйста, Sony Federa, Finca.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.

прослушивании. Вот такая короткая история одного хита здесь, на Европе Плюс. Далее с нами Медуза и Генри Камомил с хитом в жанре Dance, Don't Wanna Go Home. Чуть раньше Ваня Дмитриенко и крутейшая поп-рок тема «Ртуть», а еще раньше Chapel Roan и Good Luck, Babe.

Респект советую там ребята из команды «Медуза» и Генри Камомил. Домой этой ночью никто не расходится. Don't wanna go home tonight, потому что время еще, ну, не совсем позднее. 23:33 в столице. И можно себе позволить еще немного побыть вместе с Европой Плюс и послушать очередную музыкальную подборку, в которую вошли «By India», «Хчо» и «Мод», с которыми вместе потанцуем под «Шаде». Еще услышим немецкую музыкальную машину Робина Шульца, трек «On Repeat». Но сперва с нами диджей из Норвегии Алан Уокер и «Broken Strings».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, залетаем еще одну половинку часа, где будем баловать себя исключительно музыкой и ничего лишнего. Обещаю, услышим Али Фарбина, Рене Миллера, Body Talk. Еще более мощного саунда подкинут Эвелин и Рокстон, Vertigo. И разбавим цветочипоткой

0: R&B, Dave Thames, Rain Dance. А до финала часа с нами Кристиан Леонтью, Story of My Life и Майли Сайрус, Hit End of the World. Не пропусти.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: мелодичного хаоса, интересного вокала и легкого летнего звучения. Но чем не идеальный саундтрек для ночных прогулок? Это Али Фарбин и Рене Миллер на радиостанции номер один в России, а следующий на очереди Russian, Рао Алехандро и Wizkid с хитом, который каждый раз доставляет удовольствие, хитом Понга. Еще предлагаю захватить Еву Симмонс и мощнейший трек Bloodfire, и предлагаю побаловаться легким драм-н-бейсом. Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по индиях Чой Мод, Шаде. Мощный взлет, Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех, Терри Свимс, Mr. Know It All.

и послушаем Зейна Малика «Die for me». И это далеко не полный список того, что услышим в эти полчаса на Европе+.

С одним словом, все как мы любим здесь на Европе Плюс. Это Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю на этом не останавливаться, поскольку впереди нас поджидают The Second Voice, электронная тема Let Me Be. Еще предлагаю твоему вниманию коллабу всех времен и народов, которая в свое время наделала очень много шума. Это Jay-Z, Linkin Park с треком Numb and Core. И давай-ка послушаем хит Galaxy, Kungs и Theophilus London. Буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Встречаем вместе с бригадой У. Начнем день с Вэллом и Вики, которые придут к 7 утра, принесут игры, подарки, массу интересного контента и, конечно же, сейф с деньгами. Так что советую не пропускать. И не пропусти хиты прямо сейчас. Например, хит Beautiful Places от Тиесто и Бриэнны Грейс. Еще услышим Imagine Dragons, или, как их фанаты называют, Любя Драконов. Трек Thunder. И насладимся соул-музыкой с Техаса. Post Malone, хит Cold уже вот-вот на Европе+. Плюс.

0: и немного электронной музыки, проект Airbox Graceland. И это далеко не все, что мы услышим в эти полчаса, так что не уходи далеко.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

елка совершенно права. Все предельно просто. Например, проснулся ты рано утром и захотел себе бодрости и хорошей музыки, то смело говори своей умной колонке, включи Европа Плюс, и больше хитов и больше музыки обеспечено на весь грядущий день. Вот такой простой лайфхак. Смело пользуйся.

Первый случай за всю историю музыки, когда сольная исполнительница кей-поп попала сразу в несколько рок-чартов Billboard. Трек на ремикс с альбома Dead Beat. Окей, 2.34 в столице, я Олег Шишкин, салют всем, кто еще или уже не спит, продолжим врываться во второй рабочий и сделаем это вместе с Bebe Rexha и Faithless по трек New Religion, еще захватим Kylie Minogue, которая, несмотря ни на что, продолжает раздавать стиля, да так, что даже самые злостные критики склоняют головы. Услышим Lights, Camera, Action на раньше всех Alan Walker и Broken Strings.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Обещаю, услышим. Хужели и Солта, Jamaican. Легенду мира электронной музыки, Тиесто, Бум. И все это разбавит Зейн Малик с хитом Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Я как раз тогда получал права несколько раз. Я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что ему папа не очень спокойный педагог.
1: По будням с 7 до 9 вечера
2: на Европе+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.